0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Love Radio.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Радио.
1: Силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru.

0: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Love Radio.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефис.

0: Москве, 7 часов утра.
1: Красавцы Лав Радио. Кирилл Данилов, Ярослав Парамонов.
0: Начинаем это утро вместе с тобой. Для меня сегодня финальный, последний, холостой эфир. Уже на следующей неделе я вернусь немножко в другом статусе. И вчера меня буквально спросили, ну что ты на свадьбе-то будешь плакать? Планируешь, не планируешь? Честно признаться, я не планировал. Но наступает такое время, когда все дедлайны уже подходят к концу, и нужно окончательно готовить и зачитывать свои клятвы. И честно вам признаюсь, таксист сегодня ехал под легкие всхлипывания, и я немножечко запереживал, потому что не уверен, что теперь сложится какой-то понятный текст, но тяжело, наверное, будет в радиоподаче выйти и сказать: «Родная, да, всем доброе утро, всем добрый день гостям собравшимся, очень тебя люблю». Это чувство, которое, ну, наверное, оно немножко другое должно быть, немножко более чувственное. И если я сорвусь с этого профессионально поставленного, кажется, все-таки немножечко получится увлажнить ситуацию, но посмотрим, что будет в эту субботу. В общем, у меня сегодня действительно волнительный день, поэтому приглашаю провести его вместе с красавцами Лав Радио. Давайте соберемся сегодня, максимально настроимся, и уже в понедельник я вернусь совсем другим человеком. А сегодня еще увидим Яну Кошкину в 10 часов утра, буквально начнет вместе с нами, представит свою песню, и также поговорим с ней о других ее проектах. А начинаем это утро вместе с Леони и Келлом Скотт. Стей, давайте просыпаться.

0: Swim. I just wanna dive.
1: Купил на виниле, представляешь, BTS Swim. Ну, это такой кайф слушать эту песню на виниловой пластинке.
2: А ты, я так полагаю, еще это сделал в фирменном магазине, в котором на тебя интересно смотрели. Ничего себе, это тоже наш.
1: Музей кей-поп, представляешь, в районе Гангнам, про который пел тот самый Псай.
2: Вот я и говорю, не представляли тебя, скорее всего, местные корейцы, которые приходят туда закупаться в этом музее.
1: И музыка такая играла. Будете брать? Да. И, короче, я к чему? К тому, что когда музыка внутри тебя, она как бы пробирает до мурашек. И вот с этой же целью примерно мы запустили нашу рубрику Morning Routine, где мы берем те треки, что пробрали нас с утра, и предлагаем их вам.
2: Через минуту послушаем.
1: Да. Ты уже готов с чем-то хорошим?
2: Да. О-о-о.
1: Я тоже принес «Красавцы Love Radio» с тобой. Дождись пару минут, и Morning Routine здесь.
3: «Красавцы Love Radio».

0: Коста Лакоста, а ты говоришь в эфире Love Radio, красавцы, с тобой переходим к рубрике Morning Routine, где мы делимся своими треками из личных плейлистов.
1: Ну что, какое у тебя сегодня? Что-то лиричное, что-то фанковое?
0: Нет, я решил уйти в 2008, в далекий 2008 в зарождение электроденса, ну или тектоника. И вот там была такая песня от Ель, она потом обрела миллиард ремиксов, ремейков, ремейдов. Ну а я хотел бы дать классику.

0: Ну, вот такая вот у меня, знаешь, с юностью связана вот эта песня.
1: Ну, такси хочется ехать из какого-нибудь ночного заведения под нее.
0: Да, да. Ну, вот я тебе потом ремейки поставлю еще, ты поймешь, что это сила.
1: У нас сегодня эфир, посвященный этому треку и всем его ремейкам и ремиксам.
0: А сегодня наше творчество «Ель», «Акус де Гарсон», песня. Ну, это отдельная рубрика у нас есть про песни, кстати. Вот такая, да. А у тебя что?
1: «Лазареза» и «Черный конь». Неожиданно с русскими народными мотивами нечто. Ну, скорее мотивами текста.
0: Такой Black Eyed Peas. Как будто бы. Run to my mind. I don't play to my mind.

такое развитие красивое. Ну, круто. Ну, это искусство. Незаурядно так. Фолк читается. А грув это, я тебе говорю, это фиделигран. А, ту-ту-ту-ту, а-а-а-а-а. Ту-ту-ту-ту-ту.

0: быстрее.
1: Красавцы, Лав Радио с тобой, и мы переходим к астромониторингу, что приготовили звезды.
2: Запускай.
3: Овны.
1: Начни то, что давно откладывал.
3: Тельцы.
2: Пересмотри бюджет и отложи небольшую сумму. Финансовая подушка сегодня важнее спонтанных покупок.
3: Близнецы.
1: Уютный вечер в кругу семьи зарядит тебя эмоционально на всю неделю.
3: Раки.
2: Сегодня твоя харизма может притянуть нужных людей.
3: Львы.
1: Разбери рабочее пространство. Порядок вокруг мгновенно вернет ясность уму.
3: Девы.
2: Избегай споров и конфликтов. Ищи компромисс во всем.
3: Весы.
1: Прекрасный день для флирта и легких знакомств.
3: Скорпионы.
2: Звезды советуют искать ответы на все вопросы внутри себя.
3: Стрельцы.
1: Задумайся об отпуске. Тебе пора немножко перезагрузиться.
3: Козероги.
2: Прислушайся к советам друзей.
3: Водолеи.
1: Смело бери инициативу в свои руки.
3: Рыбы.
2: Бывшие могут напомнить о себе. Ностальгия сегодня гарантирована.
0: Красавцы. Лав Радио.

0: Yearbooks Graceland в эфире Love Radio. 7:34 в столице. Кирилл, Ярослав и новости шоу-бизнеса.
1: В Лос-Анджелесе произошел новый случай преследования звезд. Как вы думаете, вариант ответа, кто преследовал?
0: В Лос-Анджелесе произошел. То кто преследовал?
1: День у Джонни Деппа выдался не самым спокойным.
0: Да.
1: Полиция Лос-Анджелеса выехала на вызов после сообщения о подозрительной женщине у ворот его особняка. Согласно данным издания, звонок в службу поступил около 16:00 по местному времени.
2: Алло, я хочу сообщить о какой-то странной женщине.
1: Заявитель сообщил, что неизвестная женщина неоднократно появлялась у ворот особняка Деппа.
2: Вот она опять ходит.
1: Пыталась оставить послание для актера.
2: Ты лох.
1: И вела видеосъемку территории. Да-да, она так и сказала, ты ло, не добавляя больше никаких букв. К моменту прибытия офицеров полиция...
2: Добавила вторую «о», ты ло.
1: Подозреваемая покинула место происшествия, в связи с чем задержание произведено не было. Не уточняется, находился ли Джонни Депп в резиденции во время инцидента.
2: А кто звонил тогда?
3: Сосед просто. Там у Джонни Деппа какая-то женщина ходит. Это не Эмбер, точно, я знаю ее.
0: А подожди, вроде она присела. Аня шнурок завязывает, точно не Эмбер.
4: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – хит продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: радио, 7 часов 46 минут в столице. Продолжаем, пробуждаемся.
1: Важная новость, которую стоит подсветить. Но мы, конечно же, будем помогать бездомным животным. Ну как без этого? Если кто-то остается без крова, их нужно приютить. Вот, допустим, московский зоопарк подключился к спасению бегемотов Пабло Эскобара в Колумбии. Кто придет? Они стояли в Колумбии где-то, смотрели в закатное небо и думали...
0: Они пели песню «Где же наш Пабло? На кого ты нас оставил?»
1: И думали, кто же придет нас спасать после Пабло? Смотрим. А как известно...
0: Да. Ми-6 летит, российский вертолет. Или как он правильно?
1: Известно, после Пабло Эскобара только московский зоопарк. Глобальное объединение зоологических учреждений, которое возглавляет гендир московского зоопарка, начало международную кампанию по спасению 80 бегемотов из Колумбии.
0: Но есть только единственный нюанс, что их там 170, насколько я знаю, этих бегемотов. Наши готовы только 80 взять.
1: Да, 4 бегемота жили у Пабло Эскобара. Он в 80-х их туда завез. Значит, после смерти его раньше забросили. Животные просто разбрелись по округе и из 4 наплодили 170.
0: А потому что не было.
1: Семья.
0: Не было естественных врагов, потому что они оказались в неестественной для себя среде, поэтому расплодились легко.
1: Ах, так вот в чем причина. Колумбийские власти ранее одобрили план по уничтожению части популяции. Эвтаназия 80 бегемотов. А вот здесь предложили, да не надо трогать бегемотов, просто привезите их в аккредитованные учреждения. Ключевую роль в операции должна сыграть индийская организация. Она предложила разместить как можно больше животных и создать для них специально спроектированную природную зону.
0: Круто. Так это потрясающе. Если мы еще 80 забираем во все крупные города России, в зоопарк по бегемоту, а то и по два.
1: Еще 2 или 3 поколения есть у этих бегемотов, у которых будет дед. С удивительными историями. Короче, и вот я лечу на вертолете в Колумбию.
0: А прадед-то еще похлеще рассказывал.
2: Красавцы Лав Радио пришли вас будить.
3: Реклама.
2: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
3: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
4: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: А поехали! Всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
9: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
10: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер. Мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 12 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по-детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте lavradio.ru. 18+.
11: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
13: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

0: Москве 8 утра.
1: Love News.
2: Срок поиска работы в Москве увеличился. Названы базовые правила цифровой гигиены. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Поиск новой работы в столице в среднем занимает 5 месяцев. Это следует из аналитики Мосстата. Отмечается, что в прошлом году на трудоустройство у большинства безработных жителей Москвы и Подмосковья уходило до 3 месяцев. В Госдуме рассказали, как россияне могут защитить свои данные от утечек. Необходимо использовать разные пароли в разных сервисах, внимательно проверять адреса сайтов и не переходить по подозрительным ссылкам, включить двухфакторную аутентификацию, осторожно относиться к публикации личной информации в открытом доступе. Отмечается, что большинство успешных атак строится не на сложных технологиях, а на невнимательности и доверчивости. Именно поэтому базовые правила цифровой гигиены становятся критически важными. Какие образы выбрали знаменитости для фестиваля в Каннах, узнаешь на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Там еще много всего классного, забегай. В утреннем шоу «Красавцы» появится Яна Кошкина. Актриса, модель и телеведущая презентует свою новую песню под названием «Дай мне». Кроме того, обсудим громкие телепроекты и узнаем подробности личной жизни селебы. Начинаем в 10 утра, подключайся и наслаждайся. Россияне рассказали, на что копят деньги. Согласно проведенному опросу, почти 25% откладывают на услуги стоматолога, протезирование, установку элайнеров и операции по исправлению прикуса. Следующей по популярности целью оказалось путешествие мечты типа кругосветки на пароме, восхождение на горы или поездки по странам Африки. Нашлись и те, кто копит на приобретение породистого домашнего животного и спортивный инвентарь. О других интересных и актуальных событиях узнаешь ровно через час. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Классного тебе дня!
0: Самые щедрые становятся самыми экономными. Чем чаще ты говоришь «зуб даю», тем больше придется на них копить.
3: Стоматологи, вы что творите? Вы что вы творите? Вы куда народ загнали, а? Сейчас будем разбираться.
1: Красавцы Love Radio. Ярослав Парамонов. Кирилл Данилов.
0: Россияне рассказали, на что копят деньги. И согласно проведенному опросу, почти четверть, 25% откладывают суммы существенные на услуги стоматолога. Протезирование, установка элайнеров, операция по исправлению прикуса.
3: И как будто бы это звучит очень нормально в самом начале, когда, ну конечно, на зубы нужно откладывать, это дорого. Но в сравнении, когда ты такой, а что на втором месте?
0: А следующий по популярности целью оказалось путешествие мечты. Типа кругосветки на пароме, восхождение на горы или, может быть, поездки по странам Африки.
3: Вот стоматологи, вы понимаете, до какой ментальности вы довели всю страну, что люди в первую очередь думают не о том, как поехать в горы, насладиться теплым морем, а о том, как бы восьмерка, вот если дырка будет в восьмерке, чем чинить, каким образом?
0: Мне кажется, видишь, тут даже больше протезирование, установка элайнеров и брекетов. То есть в основном даже не на то, чтобы залатать, улучшить себя. А еще улучшить больше.
3: Тогда погоди, ладно, страна, у вас что с ценностями? У вас, погоди, в первую очередь эмоции, куда-нибудь съездить. Они, то что, зубы, серьезно, зубы наградила вас природа.
0: Подожди, ты куда-нибудь приехал, а потом в зеркало с утра себе улыбнулся, и настроение испорчено. Это первое. А второе, все правильно делают. Ты же едешь в кругосветку, там разная кухня, разная по твердости, по температуре и всему остальному. Нужно иметь крепкие зубы, чтобы
3: это
0: поесть.
3: Конечно, потому что в брекетах очень удобно есть кухню всего мира.
0: Блин.
1: Красавцы Love Radio пришли возбудить.

0: Мишель, ЛСП, курточка. В эфире Love Radio 8.13, столица красавца с тобой.
1: Немножко про музыку. Spotify и UMG, тот самый лейбл, который выпускает треки, допустим, Дрейк и, по-моему, параллельно Кендрик Ламара тоже, они заключили соглашение, чтобы позвонить

0: Я думаю, что это новый шаг для того, чтобы освежить такой нехорошо прослушиваемый каталог. Ну, то есть ты же, делая ремикс на какой-то трек, популяризуешь в первую очередь оригинальную версию.
1: И тут, помимо этого, компания представит инструмент, он позволит пользователям самим создавать каверы, и согласно сообщению, проект строится на принципах ответственного искусственного интеллекта. Просто авторы песен будут давать согласие на использование своих треков и смогут получать доход от созданных фанатами версий композиции. То есть, конечно, условно, если какая-нибудь «Седая ночь» в стиле Kanye West завирусится, когда там переделанная с помощью ИИшки, оригинальный артист автоматически от площадки начнет получать отчисления с этого трека.
0: Вот, они просто решили, зачем бороться, когда можно возглавить. Очень,
1: да,
0: мудрый
1: можно
0: ход.
1: Легализовать просто.
0: Мудрый ход. Давайте забираем эту практику, потому что, как по мне, очень дельное решение.
2: Красавцы Love Radio. Пришли.

0: Конхугель, Олег Югарский, «Уна ночи», Конхугель в эфире Лав Радио. Красавцы, с тобой мы продолжаем.
1: Итак, москвичам нужно в среднем 5 месяцев, чтобы найти работу. Чувствуете? Чувствуете? Ходят люди вокруг. Пока 5 месяцев не прошло, безработный пока
0: вот
1: еще. Я думал, кто стоит вот этот в 2 часа дня на кассе и покупает себе сосиски, сок, и видно все для пикника. Вот, 5 месяцев еще ему искать. Чаще всего на работу находили за срок от 1 до 3 месяцев. Так было, значит, у 38,6%. Еще 17,2 устраивались меньше, чем за месяц, 15 за 3-6 месяцев.
0: А какую они ищут работу? Ну, они, типа, хотят различные, более лучших условий, видимо, да? Потому что, мне кажется, вот просто выйти куда-то на работу можно прям вот через час, если захотеть. Видимо, ищут...
1: Вот куда-то.
0: Ну, вот, знаешь, ты приезжаешь на вокзал, а там, говорят, работа нужна тебе.
1: Ты можешь уже... И да, можешь выходить буквально через секунду, я бы даже сказал.
0: Уже можешь начать, да.

0: Маруф, Бусин, I want you. В эфире Love Radio, 8.35 столицы. И наступает тот самый момент, которого так долго ждали все любители Стамбула и Канье Уэста.
1: Грандиозный финал проекта Love and Life случится прямо сейчас. Вы всю неделю слушали, искали специальные сигналы, дозванивались до нас, получали заслуженные пледы от Love Radio, но самый главный приз, за него вам предстоит побороться вот прямо сегодня, прямо сейчас.
0: Мы выбрали 4 финалистов по итогам игр всей недели, и когда мы закончим говорить в эфире, мы уйдем за эфир, где с помощью генератора случайных чисел определим счастливчика, которому будем звонить.
1: И самое главное, чтобы этот счастливчик слушал нас сейчас и сказал нам кодовую фразу. И, внимание, кодовая фраза, которую вы должны нам произнести в прямом эфире, это «И снова седая ночь, и только ей доверяю я».
0: Думаю, запомнили? Не стоит объяснять, почему именно такая фраза. Концерт Канье Уэста.
1: Ну, да. Ну, типичная песня Канье Уэста.
2: Да. Естественно.
1: Классика. Запомнили? Запомнили фразу? И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Сейчас мы будем определять счастливчика и вернемся через несколько минут уже с ним.
3: Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
4: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
3: Крым Золото. Всегда отличная цена.
5: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – хит продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
7: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Some Say в ремиксе от Феликса Яна в эфире Love Radio. 8 часов 43 минуты в столице. Ну что, волнительный момент наступает прямо сейчас. Будем узнавать, поднимет ли трубку обладатель билета на концерт Kanye West в Стамбуле или не поднимет.
1: Love and Life.
0: Итак.
2: Звонок уже есть. У нас, мне кажется, уже на связи Зинур.
0: Сейчас мы звоним Зинуру.
2: Ага. Чувствуем. Гудочек идет.
0: Зинур тот самый счастливчик, который выбрал генератор случайных чисел. Алло.
3: И снова седая ночь, и только ей доверяю я.
2: Кажется, он понимал, что происходит. Зинур, мы тебя поздравляем с билетом на концерт Kanye West в Стамбуле.
0: Это красавцы Love Radio, привет.
3: Ура. А можно привет и передать?
2: Да, конечно, давай. Поехали сразу.
3: А сначала вам хочу пожелать доброе утро. Помните меня, казанский мачо, вы еще про меня сторис, по стори пели.
0: Да.
3: Где-то 5 лет назад, да, это тот самый
0: было, Зинурчик. Было, Зинурчик, давным-давно тебя не слышал.
3: Очень хотелось бы, чтобы эту рубрику вы как-нибудь вернули, чтобы я тоже почаще звонил, рассказывал про свои сны. Ну и хочу передать привет Свете Смальковой, Ксюше Камусиной, всем девчонкам из 53-й группы, которые меня слушают. Ну и привет Казани. Жалко, что вчера мы Кубок Гагарина не выиграли, но я хочу заявить, что Казань – это самая спортивная столица, поэтому приезжайте к нам отдыхать.
0: Обязательно, с удовольствием. Зинур, с последними новостями из
2: мощнейший
0: Казани.
2: Мощнейший сторител, да, наш корреспондент из Казани. Спасибо.
0: Поздравляем тебя, Зинур. Проект Love and Life. Это все легко, ребята. Вы все слышали сами. Все происходит по-честному. Здесь в эфире Love Radio. Ну, а как мы выбирали с помощью генератора?
2: Видео найдете в нашем канале.
1: Love and Life.

0: это Kanye West в эфире Love Radio в качестве победной песни для Зейнура, который забрал сегодня билет на его концерт в Стамбуле в рамках нашей акции Love and Life.
1: Поздравляем тебя, Зейнур, отличный, мне кажется, концерт тебя ожидает. Kanye всегда закатывает мощнейшее шоу, ну и, естественно, Кулешин приедет в русскоязычное практически пространство. Концерты в Стамбуле сейчас подавляющим большинстве своем это русскоязычное пространство. И, думаю, уже должна была дойти до него месть. Если он исполнит тот самый кавер на «Седую ночь», вот это будет разрыв, вот это будет выступление веч.
0: Ну, я думаю, это разлетится просто в сумасшедшей скоростью по всем интернетам всего мира. Я думаю, что маркетологи Кани должны понимать, что это хороший ход. Но мы напомним, что дальше у него же продолжается тур. И следующий концерт будет в Грузии, где еще более русскоязычный концерт. Может быть, если тут не сделают Стамбуле, то там не ошибутся.
1: Судя по тому, что делает обычно Kanye, нет у него никакой рекламной команды, которая занимается его продвижением. Кажется, все решения он принимает сам, и никто его не останавливает.
2: Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
6: Просто так.
5: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
8: Достижение технологического лидерство невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер, мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по-детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте lavradio.ru. 18+.
11: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
12: Столько условий.
13: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
14: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.

0: 9 утра в Москве.
1: Love News.
2: К букмекерам расширят. Психологи назвали неочевидную пользу уборки. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России с 1 сентября будут расширены требования к букмекерам и тотализаторам. Они будут обязаны отказать в приеме ставок или в доступе в игровой зал человеку, который установил самозапрет на азартные игры. При входе в пункты приема ставок необходимо будет указывать QR-код, ведущий на страничку портала госуслуги, где можно установить самозапрет. Россияне могут не отвечать на звонки от коллег и начальника в обед, выходные и праздники. По словам юристов, время отдыха по закону принадлежит сотруднику. Исключение составляют работники с ненормированным графиком. К слову, за нарушение компанию могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей. Если работодатель обязует быть на связи круглосуточно, можно обратиться в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд. Минтрансе, Минпромторге и МВД до 2028 года оценят риски участия в дорожном движении автомобилей с правым расположением руля. Кроме того, власти обсудят необходимость создания программ специального обучения водителей управлению такими машинами в регионах, где на них приходится значительная доля парка. Уборка дома и выполнение бытовых задач могут приносить пользу ментальному здоровью, повышая осознанность и понижая уровень тревоги. По словам психологов, в отличие от сложных когнитивных или эмоциональных задач, результат уборки виден сразу. Это дает человеку чувство контроля и удовлетворения. Для тех, кто воспринимает домашние дела как тяжелую рутину, рекомендуется поменять фокус внимания, замедлиться и начать фиксировать свои ощущения, например, от температуры воды и ритма движений. Таким образом, бытовая задача станет медитацией. Еще больше новостей, а также другой интересной и актуальной информации найдешь в телеграм-канале Love Radio _official. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Классного дня.
1: Красавцы Love Radio. Ярослав Парамонов. Данилов.
3: Уборка дома и выполнение бытовых задач могут приносить пользу ментальному здоровью. Это повышает осознанность и понижает уровень тревоги.
4: Чувствуете, нужно запомнить свои ощущения при помывке посуды и даже температуру воды, и куда она вас переносит в ваших воспоминаниях. Я помню, когда гречку оттираешь, там ощущения запоминаются, но скорее болезненные.
3: Ну, как будто тяжелый труд тебе дали. Вот так это выглядит.
4: Есть в этом доля правды. Вот недавно я добрался, просто в подготовке к свадьбе. Есть такая часть, что ты забываешь вообще обо всем на свете вокруг, и немножечко копится что-то. И я, мне кажется, недавно впервые в своей жизни мыл посуду практически час. Просто встал.
3: Да, вчера то же самое было.
4: Просто встал, просто поставил телефон и такой, кажется, пора с этим разобраться.
3: Я подкаст посмотрел.
4: В новую жизнь, да, стоит идти. Я тоже поставил просто подкаст. И почему я знаю, что я делал это час? Я просто в конце посмотрел на тайм-код, говорю, реально, столько уже прошло времени.
3: Вот ровно та же задача. Ну вот правильно говорят, порядок в голове, порядок на столе, порядок в голове. Моя бабушка всегда так говорит. И есть только единственные минусы вот этих рекомендаций. Просто некоторые люди прокрастинаторы, которые боятся браться за большую задачу, такие, порядок на столе, и начинают уборку. Заканчивают уборку поздно, и такие, идеально. А потом они уходят в свои уборки, уже когда-то в полумысль, и уже время 3 часа ночи, а он стоит и трет, вот эти все плинтуса, все, чтобы блестело максимально. И откладывает реальные дела, потому что он, занят уборкой.
4: Это и есть реально. Медитацию нельзя откладывать. Это все еще медитация. Даже если она параноидальная, даже если ночная, полуночная медитация, все еще засчитывается как медитация.
3: Ты продаешь курсы медитации, судя по всему.
4: Да, и недосыпа.
1: Красавцы Love Radio пришли

0: Леди Гага и Deutsche Runaway в эфире Love Radio. Красавцы, с тобой переходим к новой музыке.
1: Пятница с ВК-музыкой.
2: Ох, как глоток свежего воздуха. Ну или глоток холодной воды. В аномальной жаре сегодня звучат новинки, которые, как обычно, выбрала редакция ВК-музыки. Ведь именно сегодня релизная пятница, и именно сегодня обновились более чем 160 редакторских плейлистов сервиса. И вот 4 песни с обложек этих плейлистов прямо сейчас.
0: Сергей Жуков возвращается. Новый альбом в честь 30-летия «Руки вверх» ждет нас грядущим летом этот альбом. И первый сингл с него «Холодно». Эта песня первая в плейлисте «Будущие хиты». Оценим.
3: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Ого. Все еще мерзнешь.
4: Мне холодно.
3: И больно.
4: Больше не будет.

0: что Сергей Жуков дождался, когда снова музыка такого формата будет на высоте и снова дарит нам крутые хиты.
1: И как будто бы дарит нам вырезанную сцену из «Интерстеллара». Что там было в начале?
0: Это как будто из советского мультика. Возможно, это про «Снежную королеву».
1: Может быть. Плейлист «Лучшее за неделю» в этот раз возглавил дуэт «Лок Дога» и «Лилай Гроза».

0: Большой привет артистам. Лилая, Локдог, здравствуйте, привет.
1: Да, парт Локдога мне особенно здесь понравился.
0: Вот куда-то, ну, короче, идите слушайте целиком. Где там был Локдог? Ни грозы, ни холода в Москве на этой неделе не было. Мы себе жили спокойную жизнь, буквально жили-были. Практически так же и называется новинка от Гомы, с которой певица попала на обложку плейлиста «Русский поп-новинки».

0: Ну, это
1: русский народный фонк.
0: Это он самый, да?
1: Ну и в плейлисте «Русские тропики». Это был еще не он, это был русский поп. А сейчас «Русские тропики» номер один. Там сегодня Кен Ти с треком «Нужное, важное, милое».

0: красиво.
1: Так надо было назвать полное название. Нужное, важное, милое, хрупкое, нежное, очень красивое.
0: А какое получается тогда имя, если мы соберем все первые буквы этих слов?
1: Вна.
0: Вот такая. Так, люблю тебя.
1: Да, все твои буковки.
0: Она просто из Южной Африки.
1: Все это и не только. Ждет вас во вкладке «Обзор приложения ВК Музыка» раздела «Музыка» в социальной сети ВКонтакте. Так что вы знаете, чем заняться в те моменты, когда почему-то не слушаете Лав Радио.
0: Лав Радио, кстати, есть там же, в разделе «Радиостанции». Так что заглядывайте, всегда рады.
2: Пятница с ВК Музыкой.

0: It goes like na-na-na. Это Пегги Гоу в эфире Love Radio. Но менее чем через час Яна Кошкина появится
1: Яна
0: в этой студии.
1: Яна Кошкина. Ну,
0: у нас уже есть песенка готовая для нее. Дождитесь обязательно. Ну и, конечно, запишем кружок в наш мессенджер, чтобы вы увидели, насколько хороша бывает Яна Кошкина по утру.

0: Звонки и Ася, лети в эфире Love Radio, красавцы с тобой. И прямо сейчас астромониторинг, действительно летим туда, к звездам. Собираем самые качественные показания благодаря своей утренней ракете.
1: Счетчиками летим, да, показания точные.
2: 2, 1.
1: Старт 3. Все, по счетчику начислено 12 показаний. Давайте, от Овны в дары.
3: Овны.
0: Итак, Овны, начните день и сделайте то, что давно откладывали. Очень тяжело переводить с марсианского, понимаешь, на ходу.
3: Тельцы.
1: Пересмотри бюджет, отложи небольшую сумму. Финансовая подушка сегодня важнее спонтанных покупок.
3: Близнецы.
0: Устный вечер, устный, уютный вечер в кругу семьи зарядит тебя эмоционально на всю неделю.
3: Раки.
1: Сегодня твоя харизма может притянуть нужных людей.
3: Львы.
0: Разберите рабочее пространство, порядок вокруг мгновенно вернет ясность уму.
3: Девы.
1: Избегайте споров и конфликтов, ищите компромисс во всем.
3: Весы.
0: Прекрасный день для флирта и легких знакомств.
3: Скорпионы.
1: Звезды советуют искать ответы на все вопросы внутри себя.
3: Стрельцы.
0: Задумайтесь об отпуске, уже пора немножко перезагрузиться.
3: Козероги.
1: Прислушайте к советам друзей.
3: Водолеи.
0: Смело берите инициативу в свои руки.
3: Рыбы.
1: Бывшие могут напомнить о себе. Ностальгия сегодня гарантирована.
4: Красавцы. Love Radio.

0: Боб Синклар и Кайза, Can't Wait в эфире Love Radio 934 в столице. Это красавцы Love Radio. И поймал себя на мысли, что мир меняется слишком быстро. Тот, что вчера еще казалось фантастикой, сегодня уже все, чья-то работа.
1: Ну и круто, что дети сейчас не просто наблюдают за этим, а уже вовсю ищут себя в новом современном мире.
0: Впереди у нас игра «Дети в деле». Правила просты. Угадайте профессию по описанию от школьника и заберите приз. Никаких подсказок, только ваша интуиция.
1: Пишите в наш мессенджер прямо сейчас в Максе. «Хочу участвовать». Это наша кодовая фраза. Мы стартуем через несколько минут. 8-915-300-106-6. «Хочу участвовать». Ждем нашего участника.
2: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
3: Жареные вкусные семечки Джим.
4: Знаем, любим и едим.
3: Крым Золото открывает свадебный сезон.
5: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
3: Крым Золото. Всегда отличная цена.
6: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
7: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: радио. Мы любим музыку.
1: Любишь, не любишь, это не важно.
0: Ваф радио.

0: Тейлор Свифт и Shake It Off, эфире Love Radio, красавцы с тобой, Кирилл Данилов, Ярослав Парамонов и самые крутые деловые дети.
1: Дети в деле.
0: Знаешь,
2: давайте,
0: Кирилл,
2: давайте будем разбираться.
0: Вот, мне кажется, можно бесконечно смотреть видео о том, как печь торты или управлять самолетом, но ты никогда не поймешь, твое это или нет, пока вот сам не попробуешь.
2: Ну, факт. Путь к мечте начинается не с учебников, а с первого реального шага. И вот в нашей игре «Дети в деле», которую мы придумали вместе с национальным проектом «Молодежь и дети», мы как раз даем слово тем, кто этот шаг уже делает.
0: Правила игры неизменны. Слушаем запись, выбираем один из трех вариантов и забираем приз. У нас на связи...
2: Виктор, прямо сейчас на связи. Доброе утро.
0: Здравствуйте, Виктор.
3: Доброе утро.
0: Как дела? Ну,
2: хорошо, бодренько.
3: Да, бодренько.
0: Где утренько. Ты? Где ты, Виктор?
3: Новгород Великий.
0: А как, кем ты работаешь в Новгороде Великом?
3: Водитель.
0: Значит, ты знаешь лучшие места Великого Новгорода и можешь нам порекомендовать, правильно?
3: Конечно, приезжайте, прокачу по всем лучшим местам.
0: Идеально.
2: Ну все.
0: Идеально.
2: Но... Ставки высоки, тогда мы готовы отдать тебе подарок, если ты отгадаешь.
0: Есть
2: верно.
0: Подсказка. Сегодняшний загаданный специалист – это точно не водитель. Так что тебе будет чуточку сложнее, чем могло бы быть.
2: Давай послушаем задание от Дани.
4: Он делает так, чтобы все радовались. Он может приехать домой или работать в здании. Он сначала слушает, а потом говорит сам. Он бывает добрый и бывает злой.
2: Вот такая концовка. Подвесили интригу небольшую. Итак, до того, как мы тебе дадим три варианта, как ты считаешь, есть ли у тебя какая-то версия, кто это?
3: О, даже не знаю, добрый и злой приезжают домой, и бывает, и сначала слушает, потом говорит. Интересно.
2: Потому что это может, стихи стасик? Параллельно. Вот, давай послушаем. Но у нас есть три варианта ответа. Один это терапевт, потом фармацевт и массажист.
0: Давай еще немножко вот отдай.
4: Он делает так, чтобы все радовались. Он может приехать домой.
0: Ну вот кто? Терапевт, фармацевт или визажист?
2: Массажист.
0: Ой, визажист, массажист.
3: Ну, может, массажист.
2: Может быть, конечно, и массажист, но он иногда бывает добрый, иногда бывает злой. Вот ты видел злого массажиста?
0: Да, я видел.
2: Ты видел?
0: Когда ты мимо проходишь в массажке и говоришь, не надо мне, не надо, и они злые становятся.
2: Ну вот, ждем от тебя какой-то финальный ответ. Терапевт, фармацевт, массажист.
0: Обратно.
3: Ну, терапевт домой не ездит, фармацевт домой не ездит.
2: А это вот ребенок же объяснял. Он, может быть, подумал, что это просто какой-то вот некий, не прям вот конкретный.
0: Ну, какой-то просто в халате тоже там, да, типа терапевт.
3: Ну, или терапевт, или массажист.
0: Ну, давай тогда, 3, 2, 1, любая.
3: Массажист.
0: И это абсолютно неправильно. Мы пытались тебе помочь, Виктор, как могли. Белый халат.
3: А что, терапевт?
0: Ну, конечно, приезжает домой. Не гигапевт, не мегапевт, не певт, а терапевт. Самый крупный из всех. Да, к сожалению... Не удалось тебе забрать подарок, ну ничего страшного.
2: Ничего, да, ничего. Дозвонимся еще, потом
3: ладно,
2: еще поиграем.
3: Ну ладно, в следующий раз
0: да. Виктор, ждем тебя, легкой тебе. Ни гвоздя, ни жезла, как водителю пожелаем.
2: Ну и Даня молодец, описал все точно, но не до конца точно. Но сегодня работа врача выходит на новый уровень. Обычные терапевты становятся специалистами по телемедицине. Это уже не просто прием в кабинете.
0: Такой вот врач-терапевт работает на стыке медицины и IT. Он дистанционно расшифровывает данные умных браслетов и датчиков пациента, проводит онлайн-консилиумы с коллегами со всего мира.
2: По сути, он управляет цифровой системой здоровья, анализирует симптомы по видеосвязи, мгновенно корректирует лечение. Таким образом, повышается доступность медицинской помощи, особенно для жителей удаленных районов. Это работа для тех, кто хочет спасать жизни с помощью самых продвинутых технологий. И круто, что проект «Билет в будущее» дает школьникам возможность узнать о новых профессиях и пройти профпробы.
0: Ведь только попробовав, можно понять, твое это или нет. Родители, за подробностями на сайт платформы «Билет в будущее». Помогите своим детям найти дело, от которого у них будут гореть глаза.
2: Это был розыгрыш «Дети в деле» Love Radio, национальный проект «Молодежь и дети». Акция действует с 12 по 29 мая 2026 года. Возрастная категория 18+. Все подробности на сайте loveradio.ru.
1: «Дети в деле» в эфире Love Radio.

0: слышишь, слушаешь такую песню, такой, как будто добро поют, а потом, а, это добро и есть, да. Море, привет, группа Добро вместе с нами, большой привет.
1: Через 10 минут то же самое скажем, но же Яни Кошкина и появляется в нашей студии. Вот-вот уже на подходе, совсем скоро узнаем про новую песню, про все последние роли, проекты, все разберем.
0: Так а вообще, Яна Кошкина поет песни, кто знал, кто об этом знал? Я думаю, кто-то знал, но не все прям точно. А сейчас, сегодня?
1: Сейчас будет много знал.
0: Многознание.
2: Реклама. Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
3: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
10: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
11: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
12: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 200 38 38. 8 800 238 38.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Москве 10 утра. Love
1: News. Многодетные семьи смогут получать единое пособие при небольшом превышении дохода. Лав-радио ждет гостя. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лав-радио. Подробности прямо сейчас. Многодетные семьи могут сохранить единое пособие на детей даже при небольшом превышении прожиточного минимума. Если средний душевой доход выше регионального порога не более чем на 10%, деньги продолжат начислять. Такой закон вступил в силу сегодня. С этого дня социальный фонд начнет пересматривать отказы в пособиях. И если семья проходит по новым правилам, выплата будет назначена еще на год. Обязательная биометрия для микрофинансовых организаций, которая была задумана как инструмент для защиты от мошенников, привела к обратному эффекту. Количество нелегальных кредиторов увеличилось больше, чем на 30%. Как отмечают эксперты, многие МФО оказались не готовы к новым требованиям, а часть заемщиков после отказов в легальных компаниях начала искать деньги в серой зоне. Россияне, которые имеют зарубежные счета и иностранные электронные кошельки, обязаны до 1 июня включительно отчитаться перед налоговыми органами о движении денег по ним за прошлый год. Отчет можно подать удаленно в личном кабинете налогоплательщика, в бумажном виде в налоговый орган по месту учета или направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Яна Кошкина появится в утреннем шоу «Красавцы». Тебя ждет презентация новой песни знаменитости под названием «Дай мне» и подробности телепроектов с участием модели. Начинаем сразу после выпуска новостей. Матча полезна для работы мозга. Как выяснили иностранные ученые, в листьях этого чая много антиоксидантов и аминокислот. Специалисты не исключают возможные положительные эффекты для нервной системы и когнитивных функций. Еще больше новостей найдешь в группе Лав Радио ВКонтакте. Это были новости Лав Радио. Галя Ростова. Классного дня.
2: Красавцы Лав Радио. Кирилл Данилов. Ярослав Парамонов.

0: Ну спросим мы немножко, песни, шоу и роли все расскажет нам.
1: Есть такое выражение — актер с большой буквы.
2: Так вот, сегодня у нас в гостях актриса с большой.
1: Яна Кошкина.
2: Доброе утро, Яна.
3: Доброе утро всем.
1: Как дела
2: у тебя?
3: Прекрасно, дела лучше всех. Слушайте, браво вам за такую роскошную песню.
1: Ты, конечно,
3: считаю, это хит.
1: Ты, конечно, слышала такую песню в оригинале не раз.
2: Да, так она и звучит всегда. Она всегда так звучала, да?
3: Чуть-чуть по-другому, пару слов других.
2: Но это не все приятности, которые нас готовил для тебя. Ты думаешь, мы песней только обойдемся?
1: Конечно, нет.
2: Утро нужно начинать правильно.
1: Красивая девушка, звезда в гостях, поэтому прекрасные цветы, прекрасные тебя.
3: Вау.
1: Классно, Яна Кошкина сегодня с нами. Наконец-то увидели лично. А то все как-то по телевизору, все как-то в интернетах. А вот, наконец-то, собственной персоной. Как твое утро, Яна?
3: Прекрасное утро, особенно в такой компании.
2: Ну, расскажи, тебе комфортно просыпаться к этому времени? Или ты обычно любишь до обеда поспать?
3: Нет, не люблю спать до обеда. Я очень люблю просыпаться пораньше, чтобы много всего успеть сделать. И, как правило, на съемки или на какие-то важные рабочие моменты я просыпаюсь за 3 часа до выхода из дома. Поэтому сегодня вот у меня было точно так же.
2: Топ-3 дела в 3 часах Яны Кошкиной до выхода до фильма.
3: Выпить кофе.
1: Апельсиновый сок, свежая пресса. Сэр Бернар в бегающей служайке в люгу двери, да, вот это все?
3: Нет, такого нету. Все очень просто. Кофе, какая-то легкая зарядка обязательно. И, конечно же, стакан теплой воды натощак.
1: Ты из тех людей, которые свою зарядку делают в ускоренном варианте, выкладывают в сторис? Где-то такая...
3: Нет, я не из тех людей.
1: На уле делаешь?
3: Нет.
1: Все, наш человек.
3: У меня звучит музыка с утра пораньше, она меня бодрит, веселит.
2: Расскажи, что звучит у тебя, под что ты просыпаешься?
3: Ты уверен, что я должна?
2: Я уверен. Теперь я точно уверен после этого вопроса.
3: Ну, конечно же, Владимир Семенович Высоцкий. Как же без него-то про зарядку? Вот. И много других классных песен, которые меня бодрят.
1: Ну, свежак, вот то, что из последнего получается.
3: Да, новый.
2: Хороший бодрячок. Если вдруг...
1: Заходи-ка, старичок.
2: Грустная Яна с чашкой кофе смотрит вдаль.
1: Ну, кстати, вот знаешь, мы сегодня говорим, новая песня Яны Кошкиной, новая песня, но абсолютно для большого числа людей это вообще стало удивительным. Типа, что? Яна Кошкина поет песни?
3: Серьезно?
1: Да,
3: мне кажется, сегодня многие поют.
2: Ну, конечно, многие, но мы хотим открыть и для наших слушателей тебя с этой стороны. Возможно, кто-то еще не сталкивался. В какой момент ты поняла, что пора выходить на эту арену?
3: Ты знаешь, поняла я это давно, но не хватало смелости и уверенности в себе. Но когда мы начали записывать треки в рамках шоу «Однажды в России», и они стали выстреливать, я поняла, что в этом что-то есть. И надо попытаться сделать что-то сольное уже в направлении личного творчества, а не в рамках шоу.
1: Какую часть твоего дня занимает музыка? Ты актриса. Бесконечно много у тебя ролей. Ты просто медийный человек, который как гость приходит на многие шоу.
2: 3 часа нужно послушать Высоцкого и проснуться еще. Время еще меньше становится.
1: Сколько на музыку остается времени?
3: Ты знаешь, я разделяю. То есть если я ухожу с головой в съемки, то я уже не разрываюсь. Я такой человек, который лучше сделает одно дело, но очень хорошо, чем буду везде и никак. Поэтому
1: сегодня ты только у нас.
3: Ну вот на данный момент, да. Видишь, даже на телефон не отвлекаюсь.
1: Это
3: все внимание
1: у нас
3: вам.
2: У нас тут так принято в студии.
3: Да. Поэтому, когда я делала этот трек, я посвятила ему порядка 3 месяцев.
1: Ого! Это очень много.
3: Это очень много, на самом деле.
1: Что ты делала 3 месяца?
3: Я очень долго сначала утверждала текст, утверждала саму музыку. Потом очень долго это все записывали. Каждое слово, каждое звучание. Мы все это выверяли. Я в этом плане большой перфекционист. И пока меня не будет устраивать на 100%, я не уйду.
2: Но какой у тебя доверительный круг людей, которым ты показываешь материал, пока он еще не вот в этой идеальной финальной стадии? С кем ты советуешься? Может быть, что-нибудь здесь подкрутить?
3: А ты знаешь, да, у меня была такая ошибка какое-то время...
1: Доверять людям.
3: Показывать. Причем я показывала нескольким артистам свой трек, и в какой-то момент мой близкий друг сказал: никогда этого не делай.
1: Ты Ярушин, поди.
3: Нет, кстати, ему я тоже показывала, он нормально отреагировал. Надо показывать только самому близкому окружению. И желательно не артистам.
1: Ну, так они только хвалить будут. О, Яночка, ты ну так здорово. Думаешь? Ну, вообще, так по-новому ты для нас раскрылась.
2: Какие отзывы были от самых близких? Что ты получала?
3: Отзывы были разные. Но так совпало, что один из моих самых близких, он еще и артист очень большой. И это было удивительно, потому что он сказал, что это классно. Хотя до этого все, что я не пыталась делать, он говорил, никогда в жизни в это не иди, никогда в жизни не пой. Может быть, он был прав.
1: Что это интересно за человек? Мы можем узнать его имя?
3: Нет.
1: Ну ладно.
2: Конечно,
1: ну,
2: тогда нет, мы можем послушать трек определенно.
1: Это 100%. Давайте послушаем, чтобы потом предметно обсуждать. Яна Кошкина с работой «Дай мне» прямо сейчас в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио». Как круто.
4: «Красавцы Лав Радио» пришли возбудить.

0: Это Яна Кошкина и ее работа «Дайна» здесь в эфире Love Radio. Шикарнейший звук. И прямо сейчас Яна у нас в гостях. Будем это все обсуждать.
1: Да, всем привет еще
0: здрасте,
1: раз.
0: Здрасте, здрасте.
2: Слушай, мы посмотрели клип с невероятным твистом в конце. Кто еще не видел, обязательно дойдите. Прямо сейчас у вас есть секунда, чтобы посмотреть, потому что спойлер, бац, там появляется твой давний коллега Денис. Легко ли было уговорить Дениса прийти к тебе на съемки?
0: Денис Дорохов, для всех,
1: да,
0: скажем.
1: Очень легко, да. Денчик молодец в этом плане, он всегда меня поддерживает. И я ему позвонила среди ночи и сказала: Денис, там, 12 числа мы снимаем. Он такой: ладно, буду. Все, без вопросов.
2: На байке он летел где-то, приехал сразу.
1: Нет, на самом деле это был выходной день, более того, еще и праздничный. Он должен был провести его в кругу семьи.
0: 12-й день космонавтики?
1: Ну, да.
2: Ну, он же космонавт известный.
1: Должен был провести его с семьей, ну вот отпросился, и спасибо семье, что отпустили.
2: Ну, как тебе сам процесс съемок? Сколько вы снимали? День, сутки, больше?
1: А, ты знаешь, это сниппет. Uh-huh. Ты немножечко ошибся, потому что не клип, а пока что сниппет, который был снят для соцсетей.
0: Но для некоторых в наши дни это уже полноценный клип.
2: Да, но на самом деле там хронометраж-то какой приличный. Там
1: приличный,
2: целая большая история.
1: Да, согласна. Снимали мы это целый день. А, ну, опять-таки, я перфекционист, мне нужны были идеальные кадры, и нам очень повезло с режиссером, с оператором, потому что они оказались такие же требовательные.
0: Как ты вот поснималась, а потом подошла, ну-ка, покажите, что получилось.
1: Ну,
0: вот
1: естественно, мы смотрим на плейбеке каждый кадр, что-то редактируем.
0: Так дотошно?
1: Конечно.
2: А у Дениса недостаточно плотно завязаны руки, а ну-ка, затяните ему узел, погоди.
1: Нет, на самом деле, что касается Дениса, актерский дубль он сделал с первого раза, и нам нужен был технический, который мы вот сняли со второго раза. Денис молодец.
0: А вот как вообще, ну, его жена, она ок, да, что, ну, Яна Кошкина может ночью позвонить вот так Денису и сказать: выезжай.
1: А вы знаете, Денис буквально недавно в одном интервью сказал, что вот к Яне Кошкиной совершенно никак она не ревнует вообще от слова совсем, да.
0: Единственный человек, наверное, да?
1: Поэтому Яне можно.
0: Ты в курсе, что, типа, в России, в принципе, есть такое, что в семьях ревнуют жены своих мужей к тебе, хотя они просто тебя смотрят, вот сидят в интернете.
1: Ты знаешь, у меня были другие случаи, когда одна жена хотела сделать подарок своему мужу и договорилась, чтобы я снялась в этом видео. И вот, потому что очень он любит мое творчество, и мы сделали такой подарок, сняли небольшой фильм «Короткий метр». Это даже прям была большая работа с большой командой. И вот она такой подарок сделала своему мужу.
0: А там что происходит в фильме? Он, ты как бы комплименты ему делаешь?
1: Нет, там все в порядке.
2: Ты самый мой хороший, как же я тебя люблю.
1: Нет, помимо меня еще несколько артистов принимали там участие. Это была такая юмористическая.
0: Но стиралки
1: история.
0: Не было. Все,
1: нет,
0: стирал...
1: все ну, было прилично.
0: Как бы просто, на всякий случай.
1: Без этого.
0: Амплуа такой просто.
2: Но мы продолжаем ждать от тебя новую музыку. Ты готовишь сейчас что-то еще?
1: Готовим, да, готовим.
2: Ну, пока, мы знаем, пока без подробностей.
1: Пока без подробностей.
0: Мы знаем, что есть какой-то трек, вот прям. Ну, хотя бы, может, ну, какой жанр будет? Что это будет? Чего нам ждать?
1: Я пока ничего не могу сказать, потому что у нас на данный момент 3 композиции. Мы выбираем, с какой мы начнем. Ну, вот, да.
0: Вот так вот? Это прям медиаплан уже выстроен.
2: Так, хорошо. Ну, ты в стол, получается, тоже пишешь. Сколько у тебя готово? 3 трека? Еще, может быть, какие-то наброски?
1: Я признаюсь, что у меня куплено уже очень много треков, которые там в течение нескольких лет я покупала, если мне что-то нравилось, что-то мы перепишем. Писывали. Да, и все это лежит, ждет своего часа. Я считаю, что всему свое время, и тут мы не будем делать это на скорость, а скорее на качество.
2: И где-то авторы треков только сидят. 5 лет назад покупала,
1: знаешь, да?
2: Пора бы уже, наверное.
1: Да. Есть автор, который очень переживает и говорит: Ян, если ты не будешь петь эту песню,
2: я куплю обратно.
1: Да. Да, настолько. Я говорю, нет, она дождется своего часа и обязательно выйдет.
0: Яна Кошкина сегодня у нас в гостях. Продолжим через пару минут.
3: Красавцы. Love Radio.

0: Клементин Дуглас и Келвин Харрис здесь в эфире Love Radio. Это Blessings, красавцы с тобой. Сегодня у нас в гостях Яна Кошкина. Ты представляешь вообще такое событие?
1: Настоящее сокровище императора.
0: А мяу-мяу-мяу. Яна Кошкина.
2: Это в другом шоу.
1: А любимая рубрика, да.
0: Прежде чем перейдем к разговорам, а тебя просят мяукнуть когда-нибудь вообще?
2: Кто?
0: Ну, кто-либо.
2: Где-то кто-то, конечно, просит.
1: На улице человек подходит, говорит, мяукни, пожалуйста.
0: Ну, типа, Яна Кошкина.
2: Нет, такого у меня не было.
0: Мне кажется, ну, с фамилией Кошкина и работая с комиками, ты наверняка слышала тысячи и тысячи вариаций подкола на фамилию.
2: Нет.
0: Никогда?
2: В школе где-то, да.
0: Ну, я представляю, ну, ты работаешь с кучей комиков. Вы работали в там...
2: Слушай, ну если бы это было смешно, новостях, они бы так шутили. Ну, ну что, тут Кошкина, мяу-мяу, ну что?
1: Ну, понятно. Они обходят, они другие части обсуждают очень конкретно и в огромных количествах.
2: Да?
1: Я смотрел выпуски многих плохих выдуманных новостей, думаю... Что там, еще можно будет? Где еще куда выпрыгнет?
0: Ну,
1: а сейчас
0: знаешь.
1: Про сокровища императора. Давай, ты поучаствовала в сезоне. Как вообще тебе сезон? Что запомнилось больше всего в нем?
2: Ты знаешь, я в целом хочу поблагодарить продюсеров этого шоу, потому что за этой красивой картинкой, которую мы видим на канале, стоит огромная работа. Настолько все слажено, настолько профессионально, настолько организовано, что это, конечно, заслуживает огромного уважения и благодарности. Они огромные молодцы. Но в целом для меня это был новый интересный опыт. Я никогда не принимала участие в реалити, поэтому что, ну, эмоции на всю жизнь.
1: А была ли ты до этого в Китае?
2: Никогда.
1: И это был первый раз?
2: Да,
1: и
2: да.
1: Ты сразу погружалась. А вне участия в шоу, как тебе взаимодействие вообще в целом с Китаем просто,
2: ты
1: как
2: знаешь,
1: человек?
2: Они очень дружелюбные, они всегда придут на помощь, они очень открытые люди. И действительно не было такого, чтобы вот нужна была помощь, подсказать, куда нам бежать, что нам делать. И, ну, были, конечно, кто проходили мимо, но это буквально 1% из 100. Очень открытые люди, и там было очень комфортно находиться.
1: На каком языке тебе подсказывали? Потому что я, когда просил помощь в Китае, я уверенно говорил и на английском, и на другом, но всегда получал ответ на китайском.
2: А, ты знаешь, по-разному. Но мне кажется, где-то день на второй, на третий я уже стала понимать китайский, они стали понимать меня. Я не знаю, как это все происходило, но, тем не менее, да, какое-то взаимопонимание у нас возникло.
0: Так он же фин, кто я. А было ли такое внутри шоу, что ты увидела себя с другой стороны? Ну, знаешь, все равно это обстоятельства такие, которые не встречаются каждый день. И ты в моменте такая... Беснуясь, например, условно такая, что я делаю,
1: черт
0: возьми.
1: Вот эту штуку могу я съесть, да? Ничего себе.
2: А, вы знаете, в целом, когда ты находишься там, ты уже не обращаешь внимания, что есть камеры, что есть оператор, и ты уже действительно начинаешь жить жизнь, как будто бы вот, ну, ты оказался, да, вот в этих обстоятельствах, и там уже нету какой-то мысли там играть на камеру или что-то. То есть это все стирается. И, ну, да, наверное, какие-то новые стороны для меня, для самой открылись.

0: Ждешь ли ты новое приглашение в новое реалити-шоу?
1: А, пока не знаю.
2: Ты не готова?
0: Ходилась по Китаю.
2: Психически не готова?
1: Психически, может, и готова. На данный момент у меня очень много работы.
2: Принято.
1: Да, это и «Однажды в России», новый сезон «Телохранителей» мы сейчас снимаем. И еще два сериала, которые мы начнем снимать летом. Ну и плюс, конечно же, про музыкальное мое творчество не будем забывать. Поэтому вот что касается ближайших нескольких месяцев, реалити нет.
0: Если в октябре снимаете реалити, вот где-то оттуда пишите.
3: Красавцы Лав Радио пришли возбудить. Лав Радио.

0: Алан Уолкер здесь в эфире Love Radio и Broken Strings. Ну а мы продолжаем наше общение с Яной Кошкиной. Сегодня у нас в гостях проснулась исключительно ради утреннего шоу «Красавца Love Radio».
1: Да-да-да.
2: И, естественно, ради этого момента, чтобы рассказать, каким же был ее...
3: Первый поцелуй.
0: Очень важная рубрика,
2: наша,
0: в которой...
2: традиционная рубрика.
0: Нам нужна честность.
2: Ну, рассказывай, как это
1: уже?
2: Было, где, как это происходило,
1: Господи,
2: какие обстоятельства?
1: Это правда все рассказывают,
2: ну,
1: да?
2: Правда все.
1: Ладно, у меня
0: ну,
1: нет
0: парней
1: тайн.
0: Мы не спрашиваем, в основном девчонок.
1: Ладно, я помню этот момент прекрасно. Это мне было лет, наверное, 15. Я снималась в одном очень популярном сериале питерском, откуда и началась моя карьера актрисы. И там снимался тоже мальчик, с которым у нас по фильму была любовь. Вот. И, собственно, после каких-то съемок очередных мы всей большой компанией актеров пошли гулять в парк. И там он решил меня поцеловать.
2: Так.
1: Вот, и вся история.
2: Это было абсолютно неожиданно для тебя?
1: Это было неожиданно. И более того, мне это категорически не понравилось.
2: Твоя реакция, первые слова, ты толкать.
0: Достала перцовку, ты что творишь?
1: Мне было, почему-то мне это очень не понравилось, и я думала, боже мой, как люди вообще это делают, что в этом такого? Вот, как-то такая история.
0: А потом такая, так, надо распробовать, как оливка.
1: Распробовала я уже гораздо позже, и не с этим парнем.
3: Первый поцелуй.

0: Impala и Джинни Дракула здесь в эфире Love Radio.
1: Яна Кошкина.
0: Яна Кошкина с нами, это правда, да.
2: Здравствуйте еще раз всем слушателям.
0: Так приятно. Яна, мы знаем, что новый сезон «Однажды в России» уже готовится.
2: Он уже в самом разгаре, сегодня, кстати.
0: Ты сказала, что ты вот принимала в нем участие. Есть ли какие-то новые роли для тебя в этом сезоне? Что ты вообще можешь рассказать о том, как ты приняла участие в этих съемках? Что-то меняется вообще? Или...
2: Ну, ты знаешь, учитывая, что я там снимаюсь уже около 7 лет.
0: Да, ну вот что ты, вот какая-то...
2: И вот в течение 7 лет почти ничего не менялось. Угу. А вот этот новый сезон, он действительно новый по всем фронтам. У нас снимаются приглашенные артисты, у нас происходят бенефисы некоторых артистов. Да, к сожалению, у нас убрали песни из этого шоу, что я очень сильно любила.
1: По какой причине?
2: Не знаю. Так вот, решили наши продюсеры, да. Наверное, хватит подумали о том, что я очень много времени сейчас буду тратить на музыку в сольной своей карьере, поэтому убрали оттуда. Не знаю. Да. Но действительно, однажды в России очень много всего нового, и вот сегодня будет особенно интересный выпуск.
0: Ты так говоришь загадочно, как будто что это что такое, пикантное ждать или...
2: Пикантного тоже будет достаточно, но все в рамках приличия.
1: Ну слушай, а по ролям мы тебя тоже хотели спросить. Я предполагаю, огромное количество предложений приходит постоянно. Но роли, вот у тебя какой-то есть типаж, который ты хочешь сыграть, условно выйти из амплуа, к которому, я думаю, часто приходят, то есть условно какая-нибудь легкомысленная любовница приходит и говорят: Яночка, у нас есть там какое-то место.
0: Ты такая кокетка, ты так справишься. Как они, кстати, вербуют тебя на эту роль? Как они тебе предлагают эту роль?
2: Знаете, с каждым годом все сложнее и сложнее им приходится, потому что когда я переехала там 15 лет назад, 13 в Москву, то, естественно, соглашалась на многие роли, и пусть они были одноплановые, однотипные, но тем не менее надо было работать, и я была рада этому. А сейчас, конечно же, уже хочется играть что-то новое, что-то разное, раскрывать себя в разных амплуа. И есть несколько предложений, в том числе и в театре работа, которая будет отличаться от того, что вы привыкли видеть.
1: Ну, то есть драматический какой-то формат?
2: Ну, в первую очередь, я актриса драматического театра и кино, поэтому юмор меня, я не знаю, как-то сам нашел. Вообще-то, да, в принципе, 5 лет я училась на драму. И почему я столько лет играю легкомысленных.
1: Это вопрос во вселенную. Нет, алло.
0: Да, как бы твой персонаж драмы-то задает конкретно, если уж говорить об этом. Ну, а ты и слезу можешь пустить прям вот,
2: вот
0: в момент...
2: Так.
0: Да?
2: В секунду.
0: Ну, сейчас мы не будем просить, там, мейк, все дела, утро, потом еще какие-то дела.
1: Так, а можешь так пустить, чтобы на радио было слышно, что ты пустила слезу?
0: Ну, честно, в звуке это можно как-то изобразить?
2: Просто капелька падает на микрофон, да. Нет, конечно же, да, это все умеется.
0: А какая роль, вот роль твоей, ну, есть ли роль мечты, не знаю, мне кажется, для актера тут роль-цель, допустим, вот так.
2: Есть.
0: Что это?
2: Настасья Филипповна.
0: О.
2: Да.
0: Красиво.
1: Вы слышите? Слышите?
0: Режиссеры?
1: Я слышу.
0: А вы как бы и так знаете, с кем связывать, к чему мы призываем. Все нормально. Яна Кошкина у нас в гостях, все ее знают.

0: девочки.
1: Красавцы Лав Радио с тобой, да, ты не ошибся. Рубрика «Доброе утро, девочки» стартует прямо сейчас, но не для всех слушателей, а персонально для одной красотки, которая у нас в гостях, Яна Кошкина.
2: Ой, я жду, давай.
3: Делись своей девочковской мудростью, вот так мы это назовем. Как заставить мужчину сделать какое-то действие за тебя, мы сегодня разбирали.
2: А надо заставлять?
3: Ну, кому-то
2: подождите,
3: надо.
2: Подождите, если надо заставлять, зачем такой мужчина нужен?
1: Ну, не надо заставлять. Ну, а может, ладно, сманипулировать. Типа, он вообще не думал о том, что такое надо когда-либо делать, а тебе надо это сделать что-то. И ты как вот так вот его как бы подтолкнешь, намекнешь, попросишь прямо или как-то что-то завуалируешь?
2: Ну, прямо нет, наверное. Я вообще не люблю что-то просить. А вот как-то завуалировано, как будто у тебя не получается.
1: Да-да.
2: Ну вот я не могу, помоги, пожалуйста. И ему приятно помочь. А мне сделал.
1: Вот видишь?
3: Ян, уже сыпется в себе. 5 мужчин хотят помочь прямо сейчас. 6-й, 7-й, погоди, сообщения приходят. Итак, следующий наш вопрос. Можно ли себе позволять флирт с мужчинами, когда ты в отношениях? И было ли такое у тебя?
2: Нет. Мне кажется, я какая-то очень верная. Даже больше внутри себя. Мне совесть не позволяет.
1: Ну, а какой-то флирт вот в коммуникации. Ну, знаешь, красная ковровая дорожка. Ты знаешь, как это бывает. Все такие, о, привет, привет. Вот эти, не прикасаясь друг к другу, целуем в щеки. И вот какой-то вот флирт в рамках этого.
2: Ну, допустим, что флирт? Может быть, они и воспримут это как флирт. Но для меня это точно ничего не значит.
1: Просто приятное слово. Комплимент.
3: Впервые за долгое время видел слово... Я такая верная.
2: Правда? Нельзя быть настолько верной, поверьте.
1: Это мешает жить.
2: Это очень мешает. Правда.
1: Столько возможностей упущено, блин, чертова верность. О чем ни в коем случае нельзя говорить мужчине, даже если вы находитесь в длительных отношениях? Вот какая-то триггерная фраза, универсальная.
2: О, наверное, про бывших.
1: Про своих бывших или про его бывших?
2: Про своих, конечно.
1: Типа, а вот Сашка-то? На турнике 7 раз мог.
2: Я это поздно поняла, но нельзя.
3: А, то есть были все-таки разговоры.
2: Были, да.
1: Ну да, это большая ошибка.
2: Да.
1: Ну ты сейчас скажешь, он такой, да-да, конечно. А потом через 2 недели с грустной миной сидит с тачки такой, че, серьезно ты так думаешь? Это остается в душе.
3: Слушай, а какое самое удивительное открытие ты для себя сделала после того, как стала жить с мужчиной? Вот от совместной жизни вы начали вместе жить, и тут такое, вы вот так вот это делаете, да?
1: Воочию наблюдая, самца.
2: А я сделала открытие, что мне и одной хорошо, и с мужчиной хорошо, правда. И мое состояние хорошее не зависит от того, есть ли рядом мужчина или нет. Вот это для меня действительно было открытие.
1: Ну, немножко обесценивает в твоих глазах роль мужчины.
2: Нет, почему? Я считаю, что 2 человека, они должны и по-своему уметь быть счастливы, а не только вместе.
1: Без созависимости.
2: Да?
1: Ну, это здоровая психика. Запишите, мужики, запишивайте. Так, что еще? Какие мужские фразы или действия заставляли тебя чувствовать себя неловко? Было ли такое?
2: Ой.
3: Готовьте список. Никакие вообще не способны.
2: Я так не вспомню сразу. Мне кажется, я уверена в себе, и какие-то моменты, даже если вдруг звучит какая-то неуместная фразочка, я всегда найду, как отшутиться.
3: Ну,
2: или...
3: конечно, это же он такой.
1: Смотри, ну вот долгое время мы наблюдали выпуски в интернете юмористического шоу «Очень плохие новости», или как самые
2: плохие выдуманные новости.
1: И там всегда в таком формате прожарки звучит интродюс представления Яны Кошкиной. Там очень много похоти и очень много грязных шуток. И вот складывается ощущение, вот у меня как у зрителей, что у вас в офисе, в принципе, как бы нормально, что ты кому-то колкую фразу, он тебе колкую фразу. Я ошибаюсь, такого не существует внутри офиса, это только в шоу.
2: Ты не ошибаешься, но, естественно, не так жестко, как это происходит в рамках шоу, но оно такого формата, тут ничего не поменять.
3: А ты знакома со всеми этими авторами?
2: Конечно, они делают «Однажды в России».
3: Вы общаетесь после этого всего, и ты знаешь, вот ты конкретно написал вот эту шутку, и вы спокойно...
2: Я хочу сказать, что с одним из авторов я даже очень дружу, и когда мне грустно или плохо, я могу ему позвонить, чем-то поделиться. И это исключительно дружеские отношения, несмотря на то, что он тоже принимает участие в написании этих колких шуток.
1: Ну вот я имею в виду, что даже в рамках вот вашего офисного взаимодействия не было такого, что кто-то сказал, и вот сверчки
2: на фоне. Нет, никогда, никогда, правда.
1: Ну круто, тогда теплая команда получилась.
3: Да, ответили матом, и все, и закрыли тему.
1: Ну и какое самое удивительное? А, ну это все было уже. Да, спасибо, Яна Кошкина с нами сегодня, мы продолжаем.
0: Доброе утро, девочки!

0: Кид Ларой, Джастин Бибер, стей в эфире Лав Радио, красавцы с тобой. Сегодня с нами в гостях Яна Кошкина, и настало время. Какая классная. Она так, вы видели, как она двигается, когда говоришь имя Яны Кошкина?
1: Сама от себя кайфует, да?
0: Кайфует конкретно. Ну, и ты нам даешь повод покайфовать. Давай дадим возможность еще и всем людям действительно кайфануть, поняв, кто же самый смешной комик, по мнению Яны Кошкиной.
2: У нас есть небольшой список, это опрос формата «или-или», будем называть тебе два имени, и ты говоришь, вот это смешнее или вот это. Твое вернемся в итоге с каким-то мощнейшим именем. Итак, начинаем.
0: Поехали.
2: Александр Патушинчук или Михаил Стогниенко?
1: Они оба мои любимчики, но, блин.
0: Одного надо.
1: Пусть будет Миша.
2: Михаил Стогниенко.
0: Михаил Стогниенко или Валерий Равдин?
1: Ой, Валера, конечно, потому что у нас режиссер, мне надо подмазаться.
0: Валера, привет. Валерий Равдин или Игорь Джабраилов?
2: Игорь, ничего у вас не режиссируется, нет?
1: Нет, конечно, Валера.
2: Конечно, Валера,
0: логично. Валера, Валера.
2: Валерий Равдин или Павел Воля?
1: Валера, конечно.
0: Паша на втором плане. Валерий Равдин или Гарик Харламов?
1: Валера.
0: Ну ладно.
1: Валера.
2: Валерий Равдин или Денис Дорохов?
1: О, тут Денчик, Денчик.
2: Денис Дорохов или Азамат Мусагалиев?
1: Дорохов.
2: Дорохов?
1: Да.
2: В самом верху. И, конечно, готов всегда в клипе еще сняться. Ну что, получается, есть победитель.
1: Самый я умный. Очень умная, видите, как я выстроила, да? И Денис будет теперь со мной всегда работать, сниматься.
2: И Валера очень довольна.
1: И Валера будет меня снимать.
0: И вот это обязательно было проговорить, да, чтобы точно всем было понятно, что все не предвзято.
3: Реклама.
4: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир — это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.

0: где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
3: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
10: Шаман.
12: Это любовь.
11: Стас Михайлов.
12: Для тебя.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория

0: это Анотр, человек с самым звонким именем на нашей сцене. Talk to you в эфире Love Radio. Красавцы с тобой и Яна Кошкина у нас сегодня. Это просто вау. Так приятно видеть такую девушку, слышать ее. И, конечно, ощущать ее музыку всем сердцем.
1: Ох, как приятно. Говори, говори, не останавливайся.
0: Яна Кошкина. Она непревзойденная, она великолепная, грациозная. Вы бы видели, как она идет. Она не идет, она просто левитирует над полом нашей студии.
2: Через 2 минуты выпуск новостей.
1: Я готова к вам ходить каждый день.
2: Целый час мы провели. Очень быстро прошел целый час. У нас есть финальный вопрос. Он такой достаточно чувственный. Мы делаем это в тишине обычно, в финале эфира. И спросим у тебя, что такое любовь?
0: Тяжело. Понимаю.
1: Для меня любовь — это то, без чего невозможно жить. Но любовь и есть жизнь. Это самое главное в жизни. Любовь.
0: Просто джингл какой-то записала нам Яна Кошкина.
2: Выбираем себе. Яна Кошкина сегодня у нас в гостях. Круто посидели. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо вам за компанию, за такое прекрасное утро. И привет всем нашим слушателям.
0: Слушайте песню «Дай мне» Яны Кошкиной на всех цифровых площадках. Ожидайте клип. Пока смотрите сниппеты, где Денис Дорохов играет просто великолепно. И это все записано с первого раза. Да, спасибо, Яна.
1: Спасибо.
0: Всем классных выходных.
2: До 7 утра в понедельник. Пока-пока.
3: Украшение каждого утра. Красавцы Love Radio.

0: Москве 11. Всем салют. Love
1: News. Дороги станут безопаснее, а Майкле Джексоне снимут еще одну документалку. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России до 36 года построят новые дороги в обход городов, чтобы транзитные автомобили не мешали потоку и логистика улучшилась. Продолжатся работы по увеличению количества полос, возведению развязок и надземных пешеходных переходов. Для снижения числа ДТП будут пересмотрены обязательные требования по обеспечению безопасности дорожного движения при проектировании, строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Минпромторга Антон Алиханов посетили логистический комплекс «Глория Джинс» в Подольске. На объекте организована комплексная система управления, трехкилометровый конвейер, высокоскоростная сортировочная система, спиральные лифты, высотное хранение. Внедрение роботов в этом центре повысило производительность, уменьшило издержки, улучшило качество и скорость поставок интернет-заказов, позволило удерживать цены. Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье сосредоточено примерно 50% всех складских мощностей нашей страны. Производительность выросла в 4 раза за счет высокой роботизации. Для объектов, внедривших такие технологии, регион планирует ввести нулевую ставку по налогу на имущество на 3 года. Тарантино отчитал Брэда Питта. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Началась работа над продолжением документалки о Майкле Джексоне. В ленте планируют использовать материал, который отсняли во время производства первой части. Повествование не обязательно будет линейным по хронологии. Ожидаются флешбеки. Первая часть картины выйдет в прокат в нашей стране 28 мая. О других интересных и актуальных событиях узнаешь чуть позже. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
0: День действительно будет классный, он уже таким стал, потому что весь предыдущий час в нашей студии в гостях утреннего шоу «Красавцы Love Radio» была Яна Кошкина. Поговорили о многом, ну а сейчас время хитов. Пусть «Кэдлс Донча» на старте часа. Меня зовут Макс Фабиан.

лицом транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Один из лучших голосов, в принципе, мировой музыкальной сцены – это Ларин. Ну и, конечно же, одни из лучших аранжировщиков – Димитри Вегас, Дэвид Гетта. Эти ребята знают толк в танцевальной музыке. Это «Пам-пам» здесь на волнах Love Radio в 11.21 по столичному.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Все, что ты любишь, начинается прямо сейчас. Да нет, началось чуть раньше, конечно. Весь предыдущий час в нашей студии у красавцев Love Radio в гостях была Яна Кошкина. Много творческих инсайтов от актрисы, певицы мы узнали. С вами пришло время к хитам обратиться 100%. Впереди лучшее, что можно представить себе в музыкальном плане для этой пятницы. Меня зовут Макс Фабиан. Буду наслаждаться вместе с тобой. До конца часа с нами мод «Намек на нас». Чуть раньше брать Гаязова «Фиеста».
2: И честно, вместо слов за нее все скажут.
0: Ну и совсем скоро Егор Крид, «Артикасти», «Карма».
3: Ты живешь, будто не будет завтра.
0: Слушай Love Radio и лови саундтреки твоей любви.
4: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Whatever, нетленка от Шакиры в новом свежем исполнении от Кайго и Эйвы Макс стала более танцевально, хотя у Шакир тоже было танцевально, но как-то более клубно стало. 11.51 в Москве, только что хорошая музыка в эфире Love Radio, дальше ее будет больше.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: На закате этого часа мы с тобой в унисон споем «Намек на нас» от Моты, будет Элли Брук «No Good». Ну а в новом часе я уже приготовил для тебя лучшие саундтреки твоей любви, так что будь рядом.
2: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
8: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер, мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 12 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте loveradio.ru. 18+.
9: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. Команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

Москве полдень. С обеих ног врываемся в новый музыкальный час и перешагиваем по московскому времени через экватор этой пятницы. Впереди все самое интересное. Ну а на старте часа Holy Flame Tanu, Marshmello, Portugal, The Man Phoenix и я, Макс Фабиан, тоже с тобой. Всем привет.

0: красивое исполнение Fever Dream, Алекс Уоррен здесь в эфире Love Radio в 12.19 по столичному времени. Дальше больше хитов, так что обязательно быть рядом.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Не просто хитов, а хитов настоящей любви, твоей любви. До конца часа David Guetta, Marie Colliery и Baby Don't Hurt Me. Чуть раньше The Second Voice, Let Me Be.
1: Let me be.
0: И совсем скоро Мадонна и Сабрина Bring Your Love. Слушай Love Radio и открывай саундтреки твоей любви.

0: Хиты, проверенные временем.
1: И яркие открытия.
0: Это Love Radio.
1: Это любовь.
2: Love Radio. Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: «Ты и я» — это все, что нам нужно, и даже больше, поет Габриэл Ричардсон в совместной работе с Yael, «100 Miles» здесь на волнах Love Radio. Да, и даже 1000 миль любимых, любящих сердец не разделят никак. Получают люди удовольствие друг от друга, и это очень хорошо. Ну а я напомню тебе, что мы получаем не только удовольствие, прослушивая крутую музыку, суперхиты здесь в эфире Love Radio, но и смотрим музыку в интерактивном плейлисте Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ. Рассказываю, что это. Это модная подборка клипов, а также возможность общаться в прямом эфире. Для этого просто нужно отсканировать QR-код с экрана, ну или пройти по ссылке в нашей группе Love Radio ВКонтакте. Лучшее же признание в любви или, к примеру, сообщение о знакомствах попадут еще и в эфир Love Radio. Их можно будет услышать по средам в нашем вечернем сегменте. Так что включаем Муз-ТВ по четвергам в 16.00, слушай музыку, смотри музыку, категория 16+. Ну а совсем скоро The Second Voice, Let Me Be. Дальше Ваня Дмитриенко и его ртуть.
1: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – хит продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: если бы был жанр танцевального рока, то, наверное, это все-таки Texas Summer Sun были бы. Очень красивая работа и электрогитара здесь, и ритм такой достаточно динамичный. Все в этом треке есть. 12.51 в столице, ну а в этом часе было практически все.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Не хватает только каких-то пары работ, очень шикарных, и, конечно же, хитовых. Justin Timberlake, до конца часа Can't Stop This Feeling, и David Guetta, Anne-Marie Coilerae с танцевалкой Baby Don't Hurt Me.
2: Реклама.
3: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
8: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 200 38 38. 8 800 200 38 38.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
11: Столько условий.
12: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
13: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.

Москве 13. Не отступайте перед трудностями, смотрите им прямо в лицо под лучший плейлист здесь в эфире Love Radio. Кельвин Харрис, Сэм Смит, Desire прямо сейчас. Дальше Али Фарбен, Рен Миллер, Body Talk. Ну и я, Макс Фабиан, делаю громче вместе с тобой.

0: Косту Лакосту, его творчество точно нужно показать ребятам из группы Modern Talking, и это будет Cherry Lady, не знаю, версия 3.0, 4.0, версия 2026. Косту Лакосту, Cherry Lady здесь на волнах Love Radio в 13.20 по столичному, шикарный звук.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Шикарный звук только что был, дальше его будет еще больше летнего настроения, весенне-летнего, неважно. В Москве за окном 30-ка, и это очень хорошо. Ну а до конца текущего часа мы послушаем Glide от Naked Portugal The Man. Чуть раньше DJ Smash в MBM. И совсем скоро Don't Wanna Go Home от Медузы Генри Камомайл. Love Radio, здесь звучат саундтреки настоящей любви.

0: Я на Кошкина, с нами сегодня, мы продолжаем.
1: Можно ли себе позволять флирт с мужчинами, когда ты в отношениях? И было ли такое у тебя?
2: Нет. Мне кажется, я какая-то очень верная. Даже больше внутри себя. Мне совесть не позволяет. Может быть, они и воспримут это как флирт, но для меня это точно ничего не значит.
0: Просто приятное слово. Комплимент.
1: Впервые за долгое время видел слово... Я такая верная.
2: Правда? Нельзя быть настолько верной, поверьте.
0: Это мешает жить.
2: Это очень мешает. Правда.
0: Столько возможностей упущено, блин.
3: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – хит продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
4: Крым Золото открывает свадебный сезон.
5: При покупке пары обручальных колец памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
4: Крым Золото. Всегда отличная цена.
6: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
7: Телефон рекламной службы Лав Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Лав-радио.
1: Любишь, не любишь, это не важно.
0: Лав-радио.

0: Хочется увидеть очень много стран и, может быть, даже в одной из них задержаться на пару-тройку месяцев. Мари Краймбрери, «Океан», здесь на волнах Love Radio в 13.50 по московскому. Продолжаем мечтать.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Надеюсь, у каждого есть такой человек, с которым хочется уехать в кругосветное путешествие и возвращаться и снова уезжать. Но мы же с тобой возвращаемся в наш плейлист. Диеста Карелджи, Don't Be Shy до конца часа. Naked Pot и Golden Man дальше с треком Glide. Ну и в завершении это Терри Свимс, Мистер Номни Долл. Свежая работа этого певца. Так что оставайся с нами. Лучшие саундтреки ждут тебя впереди.
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер, мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 12 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по-детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте loveradio.ru. 18+. Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. Команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

2 часа дня в Москве. Продолжаем наш путь в сторону выходных. Уже совсем скоро будем праздновать окончание не только рабочего дня, но и рабочей недели под крутую музыку. Например, прямо сейчас Britney Spears Circus, Leoni Callum Scott Stain, и я, Макс Фабиан.

0: Вечерние танцы — это вещь полезная и приятная, но окружить вдвоем до рассвета в танце — это вообще что-то из области приятной фантастики. Сергей Лазарев дарит нам эти эмоции в работе «Тут или там», здесь на волнах Лав-Радио, 14.21 по московскому времени. Танцуем дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Лав-Радио.
0: Ну и как рекомендует Сергей Лазарев, танцуем как в последний раз до конца этого часа. Вместе с нами Лирик Мод, «Не Бруклин». Чуть раньше Дуа Липа, «Training Season». Ну и совсем скоро «Hollow от Heaven». Да, Лав Радио, дальше больше саундтреков твоей любви.

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю «Лав Радио».
2: Слушай «Лав Радио» дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи «Лав Радио».
1: Включаю «Лав Радио». Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: На волнах Love Radio это Tomorrow и Together, их вайб музыкальный, конечно же. 14:50 в Москве, мы продолжаем ловить лучшие саундтреки твоей любви.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а также постепенно завершать рабочие дела, в принципе, это день и неделю рабочий, и врываться в выходные. Постепенно под музыку до конца часа Рэй, Натали Донт, Мот и Лирик, не Бруклин и Доминик Файк завершит час треком Baby Doll.
2: Реклама.
3: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
2: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
4: 0+.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
6: богатстве? Столько условий.
7: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
9: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
10: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве и ипотечной квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 200 38 38. 8 800 200 38 38.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

3 часа дня в Москве. Не забывай, что все приходит к тому, кто умеет ждать, жить, наслаждаться моментом и слушать крутую музыку. Навалан Рокстон прямо сейчас, Вертиго, Тейм Импала, Джинни Дракула в продолжении. Ну и я, Макс Фабиан, с тобой еще час.

0: здесь на волнах Love Radio в 15.19 по столичному. Вспоминаем легендарные нулевые, когда впервые услышали подобную работу и, в принципе, творчество Леди Гаги и насколько в нем залипли.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Но мы отлип...

чуть раньше здесь Алекс Уоррен, Fever Dream. И совсем скоро Yesterday, I'll Seek It, Твоими Нелли. Это Love Radio, саундтреки твоей любви здесь навсегда.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: красивые треки должны исполнять красивые девушки. Pink Panthers здесь в эфире Love Radio вместе с Зарой Ларсом и их Stateside.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а мы с тобой постепенно и также красиво завершим уходящий час. Ольга Серябкина поможет нам со своим треком «Бывшие». Будет Нелли Фуртадо, Тимбаленд, совместный «Промискиус». Ну и в финале часа Богдан Медведев, «Broken Heart». Я же Макс Фабиан, на этом тоже красиво завершу свой эфир. Попрощаюсь с тобой до завтра. Услышимся, увидимся в полдень по московскому. Ну а дальше лучшие саундтреки твоей любви для тебя.
2: Реклама «Меньше минуты».
3: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер, мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Love Radio». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по-детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте loveradio.ru. 18+.

0: Це 16 часов. Love
1: News. В белые списки включат банки. Названы привычки, которые способствуют концентрации внимания. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Финансовые и страховые организации будут поэтапно включаться в белые списки, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она также рассказала, что в Минцифре совместно с операторами связи создали технические решения для работы банкоматов и платежных терминалов без интернета. Когда функция будет доступна для массового пользования, пока неизвестно. Депутаты Госдумы призвали не снижать оценки за 10% ИИ-контента в студенческих работах. Авторы инициативы уверены, что педагоги должны оценивать содержание работы, качество аргументации, способность студента защитить свои выводы, а не ориентироваться только на технический показатель системы проверки. Москвичи рассказали о подарках, которые, по их мнению, достойны их возлюбленные. Так, треть мужчин уверены, что девушки обрадуются шаурме и роллам. Еще 16% опрошенных считают достойным благодарности простое, аккуратное поведение и отсутствие разбросанных носков. При этом для представительниц прекрасного пола самым желанным презентом по-прежнему являются цветы. Врачи перечислили привычки, которые помогают мозгу работать эффективнее и сохранять концентрацию. Лучше всего внимание и мышление тренируются благодаря ежедневному чтению, ведению дневника, прогулкам и цифровому детоксу. Отдельное внимание специалисты уделяют написанию текстов. Это способствует выстраиванию логики, а также развивает навык ясно излагать идеи. В России откроется винный город. Уже этим летом в Геленджике появится Белый мыс. Первый в стране масштабный квартал, где абсолютно все завязано на винной культуре. На территории десятки баров и ресторанов от топовых компаний, крупнейшая коллекция отечественных сортов, а еще музей истории виноделия, школа сомелье и даже две научные лаборатории. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
0: И снова в студии Love Radio появляется Александр Ушаков. Это я, всем огромный привет. И море любимой музыки ждет нас, как и прежде, прямо по курсу. Совсем скоро Зиверт, Сомбер, Мари Краймбрери. Но на старте час Риана и Кельвин Харрис. We Found Love прямо сейчас.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: играет прямо сейчас, а вот какие еще треки мы с тобой услышим в течение ближайших 40 минут, выясним тоже прямо сейчас.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к финалу часа ждем Коста Лакоста, календарь.
2: Наверное, ты была права. Новые раны, хотя я не выберу.
0: Чуть ранее свежая работа от Егора Крида и Артика Асти Карма.
3: Ты живешь, будто не будет.
0: Сразу после рекламы о себе напомнят Мадонна и Сабрина Карпентер «Bring Your Love». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
4: Love Radio.

0: Сегодня с нами в гостях Яна Кошкина, и настало время всем людям действительно кайфануть, поняв, кто же самый смешной комик, по мнению Яны Кошкиной. Михаил Истогниенко или Валерий Равдин?
1: Ой, Валера, конечно, потому что у нас режиссер, мне надо подмазаться.
0: Валерий Равдин или Гарик Харламов?
1: Валера.
2: Валерий Равдин или Денис Дорохов?
1: Денчик.
2: Денис Дорохов или... Азамат Мусагалиев.
1: Дорохов. Очень умная, видите, как я выстроила, да? И Денис будет теперь со мной всегда работать, сниматься.
2: И Валера очень довольна.
1: И Валера будет меня снимать.
0: И вот это обязательно было проговорить, да, чтобы точно всем было понятно, что сегодня предвзято.
3: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Traffic, певица Дениша и трек Someone в эфире Love Radio, где далее мы с тобой узнаем, как закончится этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Сразу после рекламы в твоих динамиках появится Боб Синклер и Кайза I Can't Wait. Далее будет Коста Лакоста календарь, ну а точку в этом часе мы поставим работой Miles Away от французского дуэта Offenbach.
2: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
7: Ольга Зарубина.

0: Нация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

0: столице 17:00.
1: Love News.
2: Стали известны подробности 20-го айфона. Покормить чужого кота теперь можно онлайн. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Юбилейный iPhone 20 может выйти с проблемным экраном, пишет Москва-24. Как утверждают инсайдеры, Apple готовит масштабный редизайн смартфона. Устройство может получить дисплей, изогнутый сразу с четырех сторон, почти без рамок и вырезов. Корпус хотят сделать полностью стеклянным, а экран тоньше и ярче. Из-за такого обновления дисплея на его изгибах появляются искажения картинки. В России этим летом почти не ожидается исторических рекордов температуры и осадков, но будет существенно жарче, чем в прошлом году. Такой прогноз предоставили метеорологи Яндекс.Погоды. Так, во всех городах-миллионниках страны воздух прогреется сильнее обычного, а сезон в Москве и вовсе может стать самым жарким за последние 10 лет. При этом ни сильных дождей, ни засухи не прогнозируется. Россияне готовы потратить на свадьбу в среднем 700 тысяч рублей, передает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Авито-услуги». При этом мужчины оценивают свадебные расходы несколько выше женщин – 717 тысяч против 687. Зендая назвала Тома Холланда лучшим другом и прокомментировала слухи об их свадьбе. Женятся ли селебы, узнаешь на современном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». В сети появился сайт, где можно удаленно покормить чужого кота. Американский независимый разработчик запустил необычный проект. Он предлагает фанатам пушистых зайти на сайт, выбрать одну из 10 стрим-камер из приютов или частных домов и отправить донат. Автокормушка выдает еду, а человек на видео смотрит, как питомец прибегает есть. Автор идеи даже предусмотрел защиту от переедания. У устройства для пищи установлен строгий таймер, и получить новую порцию животное может не чаще, чем раз в полтора часа. Если лимит исчерпан, система просто не примет донат, пока таймер не обнулится. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Узнали все самые актуальные новости к этой минуте и продолжаем наслаждаться любимой музыкой. Совсем скоро в твоих динамиках BTS, французский диджей Кунгс, Дима Билан и Анасти. Но на старте часа Биби Рекс и Faithless New Religion. Меня же по-прежнему зовут Александр Ушаков. Всем привет, мы продолжаем.

0: Portugal The Man и Зиба в эфире Love Radio отметились, чтобы рассказать свою историю под названием Dive Into The Ocean. Ну а далее уже я, Александр Ушаков, расскажу тебе о других треках этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к его финалу в твоих динамиках отметится Леони и Калум Скотт. Совместная работа Stay.

0: сразу после рекламы The Second Voice Let Me Be. В компании Love Radio никто не одинок, так что будь с нами.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – хит продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Реклама. Жареные вкусные семечки Джин.
4: Знаем, любим и едим.
2: Крым Золото открывает свадебный сезон.
5: При покупке пары обручальных колец памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото. Всегда отличная цена.
6: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Трек «Я, ты и море». Только что в эфире Love Radio, где далее мы узнаем, как закончится этот час и как начнется следующий.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Сразу после рекламы в твоих динамиках привет из Швеции от певицы Tuve Lun с треком «To Die For». Ну а точку в этом часе мы поставим благодаря творению от Anotra «Talk To You». Следом новости и подведение итогов в чарте Big Love 20.
2: Реклама.
3: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
4: Ты серьезно?
3: А вечером у нас билеты в театр.
4: Мы же точно не успеем все.
3: Значит, скоро вернемся.
2: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
3: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
11: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
12: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
14: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
15: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 200 38 38. 8 800 200 38 38.
16: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: студійних 18.00. Love News.
1: Власти прокомментировали цены на рынке недвижимости. В Казахстане запустят летающее такси. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Центробанки признали перегрев цен на рынке недвижимости, сообщает РБК. Представители регулятора заявили, что стоимость жилья вызывает серьезные вопросы, а рынок переживает период перестройки после сокращения льготных ипотечных программ. На фоне ажиотажного спроса прошлых лет квартиры стали стоить слишком дорого. Перечень специальностей с ограниченным приемом студентов на платные места планируют пересмотреть к 2028 году. Об этом пишет парламентская газета со ссылкой на Миноборнауки. Ограничения вводят для направлений, выпускники которых менее востребованы на рынке труда. Ведомстве отметили, что первый год действия новых правил показал положительные результаты. Так заметно уменьшится платный прием на юриспруденцию. В школах расширят изучение ИИ на уроках информатики. Как сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, с 1 сентября учеников начнут знакомить с тем, как работают нейросети и чат-боты, почему они могут ошибаться и как проверять их ответы. Также ученикам будут объяснять, как правильно формулировать запросы. Новый профиль «Искусственный интеллект» даже включен во Всероссийскую олимпиаду школьников. В Казахстане протестировали летающее такси. Это полноценный аэродрон для пассажиров, который получит массовый запуск к 2029 году. Автофлайт может разгоняться до 200 км в час, принимать на борт до 5 человек и преодолевать около 200 км на одной зарядке. Например, путь от аэропорта Алматы до горнолыжного курорта сможет сократиться с часа до 10 минут. Ученые выяснили, что отсыпаться на выходных полезно. По их словам, привычка тратить много времени на сон после периода его недостатка, например, рабочих будней, может снизить риск ранней смерти. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
0: Очередная пятница подводит финальную черту голосования в нашем официальном чарте Love Radio Big Love 20. И в ближайшие два часа мы с тобой узнаем, как расположились в этой самой двадцатке твои любимые исполнители и треки. Александр Ушаков за пультом. Всем привет, мы начинаем.
2: Каждую неделю
3: мы ставим звезд на место.
2: Прямо сейчас из Москвы на весь мир.
3: Официальный чарт Love Radio.
2: Big Love 20.
3: Результаты онлайн-голосования этой недели.
0: Итак, давай вспомним, что нас сегодня ждет. Ну, во-первых, 6 крутых премьер этого дня. Во-вторых, мы отправимся в разные страны, узнаем, что слушали там на этой неделе, что там шазамили чаще всего, а еще будут Яндекс.Музыка, мировой чарт Spotify, и даже ненадолго мы заглянем с тобой в прошлое. Ну и, собственно, сейчас мы это тоже сделаем, чтобы вспомнить десятку лучших в минувшую пятницу.
3: Номер 10.
0: Холли Флейм, Тану.

0: Black Mantera с Zara Larsson Stateside. Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Номер 6.
0: Tame Impala, Jenny, Dracula.

0: лирик кассеты.
1: Номер два.
0: Леони Каллум Скотт, «Stay».
1: Песня номер один.
0: BTS, «Swim».

собственно, когда у парней из Южной Кореи появляется новый трек, он всегда занимает первую строчку чарта Big Love 20 на долгое, длительное время, но так или иначе был перерывчик, потому что на прошлой неделе, на позапрошлой неделе, Кирилл Лирик был на первом месте с треком «Кассета», а вот BTS как раз-таки были на третьем месте, но произошла рокировочка, и они поменялись местами. Местами. Что сегодня с моим языком? Непонятно. Местами они поменялись. Смогут ли парни из команды BTS удержать золото, мы узнаем в следующем часе, в его финале, а пока предлагаю узнать, за какие треки с сегодняшнего дня можно больше не голосовать. Мэри Гу, заново.

0: Five Star Family. Раз, два. Ханна, русская красавица.
1: Я русская красавица, глаза горят, как ягоды в тумане. Смотри, как плечи плавятся, когда качаю мир.
0: Ольга Серябкина, «Асфальт».

Обиднее всего мне за Мэри Гу, которая с треком «Заново» вылетела с 15-го места, проведя в чарте всего 3 недели. И за Ольгу Серябкину, которая пусть и с 20-й строчки, с последней, но тем не менее с работы «Асфальт» провела в чарте всего 5 недель. Друзья мои, ну куда это годится? Я понимаю, что там давление очень сильное оказывают свежие треки, которые выходят и выходят и выходят, и надо их куда-то, естественно, поднимать в чарте Big Love 20. Но вот обидно мне за этих дам. Да и в целом обидно. И за Ханну тоже обидно. Русская красавица 9 недель в чарте, правда, провела хороший результат. А Five's the Family с треком «Раз-два» вообще 11 недель провели в чарте. Доказали всем и все, что только можно. Поэтому давайте не будем грустить. Из эфира эти треки никуда не уходят, поэтому мы их еще услышим. Ну а прямо сейчас в твоих динамиках та самая новинка, которая встает вместо выбывших работ. Tomorrow and Together, Stick with You, трек, за который теперь тоже можно голосовать на сайте loveradio.ru в разделе чарта Big Love 20. Big Love 20.

Егор Крид, Артик и Асти, трек «Карма». Сегодня 19-я строчка чарта «Виглав 20». И честно вам скажу, очень удобно объявлять треки вот сегодня, именно в начале нашего музыкального путешествия, потому что они все новинки. Вылетело 4 трека, и все 4 встали вот на последние места, поэтому мы продолжаем эту плеяду новинок слушать. И прямо сейчас в твоих динамиках французский диджей Але Фарбен и Рене Миллер. «Body Talk» — 18-е место, работа, за которую теперь тоже можно голосовать на сайте loveradio.ru в разделе чарта «Виглав 20».

0: Зак своих тонов, Холли Флейм, только что в эфире Love Radio отметился. Ну и давайте разбираться, что у нас случилось за последние 5 минут. На 17-й строке сегодня опять-таки новинка. Та самая Мадонна, Сабрина Карпентер, Bring Your Love. Теперь за этот трек можно голосовать. Сайт loveradio.ru, раздел чарта Big Love 20 вам в помощь. Ну и все, новинки на сегодня закончились. Далее мы уже переходим к трекам, которые в чарте были. И вот Холли Флейм тону с 10-го места перемещается на 16-е. Минус 6 поинтов за минувшие 7 дней. Очень плохой результат, если честно. Очень нравится мне эта песня, поэтому давайте за нее тоже будем голосовать обязательно. А пока послушаем очередную абсолютную премьеру.
1: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: На этот раз свои усилия ради совместного трека, естественно, объединили Hugh Girl, Emmanuel Angel и Ultra Nate. Moving to the Sun называется их свежая работа.

0: Классная работа. Moving to the Sun. Только что от Hugh Girl, Имаэль Angel и Ultra Nate в эфире Love Radio, где далее мы с вами отправимся в Яндекс.Музыку, чтобы узнать, что там слушали чаще всего на этой неделе.
1: Топ-5 лучших песен Яндекс.Музыка на этой неделе.
0: Пятая строчка из Гергерт и Зиверт Ванг.
2: Но я не коплю пилс.
3: Моя дама бьет туз. Поднимай санраж, в Питер салют.
2: Фрум, 7-9-7 рус. Это будто бы...
0: На четвертом месте Holy Flame, Тону.
4: Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну. Тону.
0: Бронза Вирвул, Феникс.
5: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударит царство теней, я обернусь Фениксом. Липуй царизан.
0: Второе место Саян, Мальборо.
6: Да я такой парнишка весь из себя. Люблю дорогую жизнь, немного деньжат, да. Хочешь улететь в Париж?
0: Ну а первое место By India, Хчо и Мод Шаде. Именно эти треки чаще всего пользовались популярностью на этой неделе в Яндекс.Музыке. Мы же возвращаемся к чарту Big Love 20.
1: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
7: Крым Золото открывает свадебный сезон.
8: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
7: Крым Золото. Всегда отличная цена.
9: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
10: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

Stateside в эфире Love Radio только что отметился, и это очень грустно, но не потому, что трек плохой, а потому, что он на 15 месте сегодня, на прошлой неделе был на 8, входил в десятку лучших, но минус 7 поинтов за неделю, получается, по одному в день, вот так вот вылетел из десятки лучших эта работа, и далее, ну, всем понятно, что будет происходить, она сегодня второй претендент на вылет уже на следующей неделе. Мы же тем временем движемся далее, прямо сейчас переходим к 14 строке, где сегодня тоже все еще хуже, потому что здесь Алан Уокер, Изабелла Мелком и Кэтрин О'Райан с работой Broken Strings. Они вообще на 5 месте были, входили в пятерку лучших. А теперь вот минус 9 поинтов и 14 место.

0: есть в этом беспросветном темном царстве лучик света. Кирилл Лирик, Don't Go Mad, 13-я строчка чарта Big Love 20 сегодня. Я имею в виду, что все треки у нас вылетают, он из пятерки, из десяток лучших. А Кирилл, наоборот, поднялся с 16-го места на 13-е, плюс 3 поинта за минувшиеся дни, 7 дней, прекрасный результат. Мы же движемся далее, прямо сейчас я ненадолго отдам микрофон очаровательной Валерии Остаповой, она же певица Лера, которая расскажет, какие треки входят в ее личный плейлист.
1: Топ-5 песен Леры на этой неделе.
2: Всем привет! С тобой в эфире Love Radio Лера. И сейчас я представляю топ-5 моих самых любимых треков на этой неделе. Не так давно плакала под эту песню на концерте группы Coldplay. Не удивляйся, если она покажется тебе знакомой, потому что кавер на нее в свое время сделал Григорий Лепс. Ну а оригинальную версию я ставлю на 5-е место. Итак, трек Yellow, группа Coldplay. Моя любимая Катя Айова, она не пишет музыку, она и живет. И ее очень трогательные песни «Маяки» я даю 4-е место. На 3-м месте наш друг, наставник, артист, чье творчество покоряет слушателей уже больше 3 десятков лет, представляете? Это Леонид Агутин, конечно же, его хит на все времена «На сиреневой луне».
3: Ты забудешь обо мне на сиреневой луне, может, только на мгновенье.
2: Слова не мальчика, но мужа, причем моего мужа. На 2-м месте у меня, конечно же, мой любимый, самый любимый артист Сократ и его мощнейшая работа «Оставайся со мной».
3: Оставайся со мной.
2: Странно не отдать себе 1-е место, приняв на Love Radio. Моя песня «Я такая». Девочки, слушайте, танцуйте и напоминайте себе, какие вы классные и исключительные.
4: Да, я такая, я налила счастье по бокалам и отпустила все, что болит.
2: На сегодня это все. С тобой на волнах Love Radio была Лера. До встречи.
1: Реклама.
5: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: А поехали всей семьей.
1: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
7: Недвижимость подбирается. Маркетплейс строится. Путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
9: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
10: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
13: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер, мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по-детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте lavradio.ru. 18+.

0: Бобер Вулф и трек «Феникс» в эфире Love Radio. Сегодня это 11-я строчка чарта Big Love 20, и она сюда поднялась с 12-го места. Ровным счетом, так же, как с 13-го на 12-е, поднялся Zayn Malik с работой «Die For Me», которого мы успели с вами услышать несколькими минутами ранее. Таковы, в общем-то, результаты первой десятки. Переходим в следующий час, там нас ждет уже десятка лучших. Ну и, собственно, перед этим давай-ка вспомним, как расположились твои любимые звезды на местах с 20 по 11.
1: Номер 20.
0: Tomorrow and Together, Stick With You.
1: Номер 19.
0: Егор Крид, Артика Асти, Карма.
2: Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя наберет.
1: Номер 18.
0: Алиф Арбен, Рене Миллер, Body Talk.
1: Номер 17.
0: Мадонна и Сабрина Карпентер, Bring Your Love. Holy Flame, да ну.

0: номер 15.
1: Pink Pantera, Zara Larsson, Stateside.
0: Номер 14.
1: Alan Walker и компания Broken Strings.

Beowulf, Phoenix. Именно так расположились твои любимые звезды на местах с 20 по 11. Ты слушаешь Love Radio. Это чарт Big Love 20.

0: Точное московское 19.00. Love
1: News. Число нелегальных кредиторов в России выросло. Стало известно, когда в Москве могут открыть купальный сезон. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. За первый квартал этого года нелегальных кредиторов в России стало на 36% больше, чем за последние три месяца прошлого года, пишет «Известия». Центробанки уже направили на блокировку более 1300 интернет-ресурсов. Эксперты считают, что увеличение рынка связано с новыми правилами для микрофинансовых организаций. Напомню, с 1 марта при выдаче онлайн-займов они обязаны использовать биометрию. Открывать купальный сезон в Москве и области стоит не раньше середины июня. Об этом заявил синоптик Александр Шувалов. По его словам, сейчас водоемы прогрелись только до 14-15 градусов. В ближайшие дни в столичном регионе станет прохладнее, а с начала следующей недели ожидаются дожди. Поэтому вода пока не достигнет комфортной температуры. Для столичных велосипедистов организуют масштабный фестиваль. 24 мая любители этого вида спорта проедут по Садовому кольцу. Стартовый городок откроется в полдень на проспекте Сахарова. Присоединиться к городскому празднику все желающие смогут бесплатно. Зарегистрироваться и выбрать время заезда можно на сайте мероприятия. Всего в этом году Департамент транспорта Москвы организует 6 фестивалей. В частности, запланированы детские и ночной велопробеги без возрастных ограничений. Ученые рассказали, сколько надо двигаться, чтобы не набрать потерянный во время диеты вес. Оказывается, ключевым фактором для удержания формы после успешного похудения являются прогулки на 8500 шагов в сутки. Все при этом врачи отмечают, что сама по себе ходьба влияет на процесс сжигания жира меньше, чем питание. Но именно регулярное движение не позволяет организму вернуть прежние объемы. Еще больше интересных новостей, актуальной информации и историй о любимых знаменитостях ищи в официальной группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
0: Ну что ж, это были все новости на сегодня. Скажем спасибо всем причастным и продолжим наше музыкальное путешествие. Впереди нас ждет десятка лучших официального чарта Love Radio, но на старте, как обычно, абсолютная премьера. Александр Ушаков за пультом. Всем привет, мы продолжаем.
2: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: И на этот раз своих фанатов в России, а я уверен, таковые есть, порадует американская певица Charli XCX. Ее новинка под названием SS26 прямо сейчас в твоих динамиках.

0: Очень приятная такая вайбовая, я бы сказал, работа от Charlie XCX SS26. Мы только что в эфире Love Radio, естественно, а не 26, как я сказал. Ну, по-русски 26, чтобы вы понимали просто. Мы переходим к десятке лучших прямо сейчас, и открывает ее, опять-таки, к моему большому сожалению, дискотека аварии Вон Амур с треком «Кукла». Почему к сожалению? Потому что они были на четвертом месте и входили в пятерку лучших, а теперь они с краю, что называется, десятое место. Минус 6 поинтов за минувшие 7 дней, и мы слушаем трек прямо сейчас.
1: Big Love 20. Номер 10.

Бостон и трек Vertigo только что в эфире Love Radio отметились. И это сегодня 9-я строчка чарта Big Love 20. Хоть где-то есть плюс, потому что плюс 2 поинта у этого парня. С 11-го места он сюда залетел, попал в десятку лучших. Ура-ура. Хоть какие-то положительные, приятные новости есть. Но я думаю, что их будет больше, просто чуть дальше. Правда, они не касаются Алекса Уоррена с треком Fever Dream, который сегодня на 8-м месте, а был на 7-м в прошлую пятницу. Ну вот так вот пока мы движемся далее.

0: кассеты сегодня на 7-м месте официального чарта Love Radio Big Love 20. Это тоже плохо, потому что он был на 3-м месте на прошлой неделе, входил в тройку лидеров, но вот теперь даже в 5-ку не зашел. Грустно, обидно, досадно, но ладно, как говорил Владимир Семенович Высоцкий, давайте двигаться далее, прямо по курсу, очередная абсолютная премьера.
1: Big Love 20. Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: И на этот раз я рассказывать о ней ничего не буду, не потому что я вот обнаглел в эфире, а просто потому, что Дима Филатов сделает это гораздо лучше. Прямо сейчас нас ждет новинка «Филатов и Кэрос» среди счастливых людей. Давайте послушаем.
2: Привет, Love Radio, это «Филатов и Кэрос». Мы рады представить вам нашу новую работу, которая называется «Среди счастливых людей». Мы надеемся, что этот трек громко прогремит этим летом, тем более, что здесь есть узнаваемый сэмпл с того самого легендарного лучшего места на Земле под названием «Казантип», на котором, я уверен, что многие слушатели Love Radio были, помнят, любят, а те, кто не были, все равно скучают по нему. Среди счастливых людей Филатов и Кэрос на Love Radio.

0: динамично и немного ностальгично. Только что в эфире Love Radio, Филат Фикера, среди счастливых людей. Ну а далее Португалия и треки, которые там чаще всего шазамили на этой неделе.
1: ТОП-5 лучших песен Шазам на этой неделе.
0: Пятое место BBRX и Faithless, New Religion. Четвертая строчка Mickey's Mind и компания Pop.

0: Bruno Mars, Risky Toll.
1: To hold your hand and call you mine. I'm trying to be your man till the end of time.
0: На второй позиции Hugo и Salto, Бам-бам. The second voice, let me be you. Именно эти треки чаще всего шазамили в Португалии на этой неделе. Мы же с вами возвращаемся в российский чарт Big Love 20.

Джессика Той, румынская певица Минелли, трек Yesterday, шестая строчка чарта Биглав 20 сегодня, и вот он, наконец-таки, прорыв с 14 места прошлой недели, ребят сюда попадают, плюс 8 поинтов за минувшую 7 дней, прекрасный результат, а мы тем временем переходим к пятерке лучших, открывают сегодня которую, шагнувшие с 9 на 5 место, Биби Рекса и Faithless New Religion.

0: это Faithless New Religion, пятая строчка чарта Big Love 20 сегодня, где далее мы снова отправляемся в мир абсолютных премьер.
1: Big Love 20. Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: И на этот раз текст песни будет тебе абсолютно понятен, потому что он будет на русском языке. Очаровательная Ханна и ее новинка под названием «Танцуй» в эфире Love Radio.

0: «Танцуй и танцуй», говорит Ханна рефреном в эфире Love Radio прямо сейчас, потому что именно так называется ее новинка «Танцуй». Только что мы с тобой заценили, а далее мы отправляемся в прошлое, в год 2014, чтобы вспомнить, что тогда входило в пятерку лучших работ официального чарта Love Radio.
1: Big Love 20. Past Perfect. Номер 5.

0: Егор Крид, «Самая-самая».
1: О боже, мама, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама, кругом голова.
2: Песня номер один.
0: Жу, «Faded». Именно эти треки входили в топ-5 официального чарта Love Radio в 2014 году. Мы же возвращаемся к его актуальной версии.

Машина, а вот и она. Добро пожаловать. Интрига в чарте Big Love 20, потому что первая строчка прошлой недели сегодня аж на четвертом месте. Даже не в тройке лидеров группа BTS и трек Swim. Что? Это значит только одно, что впереди нас ждет что-то очень интересное, и мы к нему приступаем прямо сейчас. Тройка лидеров. Дамы и господа, на третьем месте сегодня Tame Impala и Jenny Dracula. С шестого места приходит сюда и забирает, собственно, бронзовые медали.

0: Билана, Настя, Эпилог, только что в эфире Love Radio. Сегодня вторая строчка чарта Big Love 20. А на прошлой неделе помните, где были эти двое? На втором месте тоже. Но с конца, понимаете, с конца на 19-й строчке и сразу вторая. Это просто что-то с чем-то. Это прорыв недели такой, что я просто не помню, что было что-то подобное. Вот просто восхищен, друзья мои. Спасибо всем, кто голосовал. Посмотрим, куда этот дуэт вырвется на следующей неделе. А пока отправляемся в мировой чарт Spotify, чтобы узнать, что там чаще всего крутилось на этой неделе.
1: ТОП-5 лучших песен Spotify на этой неделе.
0: Пятое место — Майкл Джексон, Beat It. Четвертая строчка — Доминик Файк, Baby Doll. Бронза, BTS, Swim.

0: Джексон снова возвращается. Билли Джин, второе место. Ну а золото у Джастина Бибера «Beauty and the Beat». Эти треки чаще всего слушали в мировом чарте Spotify на этой неделе. Мы же возвращаемся в российский чарт Big Love 20.
1: Реклама.
2: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
1: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
3: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: А поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
8: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
9: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-238-38
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

0: Let Me Be In Your Arms, только что в эфире Love Radio, где далее мы сначала вспомним, как расположились любимые звезды на местах с 10 по 2, а уже после я расскажу, кто же занял первую строчку.
1: Номер 10.
0: Дискотека «Авария» Вон Амур, «Кукла».

0: Biberex и Faithless New Religion.
1: Номер 4.
0: BTS Swim.

Tame Impala и Jenny Dracula. Номер 2. А Настя, Дима, Билан и Пилок.

0: Ну и, собственно, кто же у нас занял первую строчку чарта Big Love 20 сегодня? Догадаться, наверное, сложно, если не помнить, как расположились звезды на прошлой неделе, но внимательные слушатели наверняка помнят, что на второй строчке у нас в прошлую пятницу были Леони и Калум Скотт с работой «Стейт». Так вот, они возглавили чарт на этой неделе. Так что я, Александр Ушаков, прощаюсь с вами до воскресенья, чтобы прийти и снова повторить итоги чарта Big Love 20, и оставляю наедине с победителями. Первое место — Леони и Калум Скотт, «Стейт».
1: Сделай громче. Прямо сейчас. Песня номер один официального чарта Love Radio.

0: 8 вечера в столице. Колоссальный лав-радио привет лично каждому, кто готов завершать рабочую неделю. На одной волне с нами сделаем это вместе с фирменным миксом Big Love Dance от DJ Light в ближайшие 2 часа. Ты слушаешь лав-радио, у микрофона Максим Абдуллин, оставайся с нами.
1: Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он, жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love.

Рабочую неделю мы завершаем двухчасовым шаб-миксом Big Love Dance от DJ Light. Все любимые хиты в танцевальном звучании, да еще и на старте очередных выходных. Всем отличного отдыха и хорошей музыкальной компании. После короткой паузы вернем Big Love Dance в эфире Love Radio.

0: Big Love Dance, двухчасовой мэшап проект DJ Light, и мы завершаем каждую рабочую неделю и открываем выходные. Вернем Big Love Dance через мгновение. Оставайтесь с нами, мы продолжаем.
1: Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
5: Просто так.
4: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО «ВБ-банк».
6: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
6: Шаман. Это любовь.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: 9 вечера в столице. Продолжаем завершать рабочую неделю вместе с главным двухчасовым танцевальным хитом Big Love Dance от DJ Light. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Впереди порция танцевальных хитов. Оставайся с нами.
1: Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он, жаркий, раскованный и стопроцентно танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big

Это большой Маша проект Big Love Dance от DJ Light в эфире Love Radio. Большой привет всем, кто с нами традиционно в это время, и всем, кто только что подключился. Завершение рабочей недели продолжим делать чуточку ярче с помощью порции танцевальных хитов и вернем Big Love Dance сразу после короткой паузы.

Два часа танцев и ничего лишнего. Это фирменный микс Big Love Dance от DJ Light в эфире Love Radio на старте выходных. Продолжим в таком же духе и вернем Big Love Dance сразу после короткой паузы.

0: Big Love Dance, двухчасовой мешапроект DJ Light в эфире Love Radio, которым мы завершаем каждую рабочую неделю и открываем выходные. Вернем Big Love Dance через мгновение, оставайтесь с нами. Мы продолжаем эти 60 минут с твоими любимыми танцевальными хитами, ну а новый час проведем в компании оригинальных.
1: Это Big Love Dance в эфире Love Radio.

На столичных 22.00. Звонки, дискотека «Авария», Holy Flame, BTS. И это еще не все, с кем проведем первые 20 минут этого часа. На старте Avalon Rockstand, There You Go. Ты слушаешь Love Radio. У микрофона Максим Абдулин. Большой привет.

0: виражи.
1: Звонки и дежавю. Только что в эфире Love Radio.
2: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
1: Движемся дальше, и вот с какими хитами проведем остаток этого часа. В ближайшие 40 Богдан Медведев, Broken Heart. Чуть раньше Алок и Джесс Глин, Summer's Back. Алекс Уоррен, Fever Dream, через 3 минуты. Слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Я на Кошкина, с нами сегодня, мы продолжаем.
1: Можно ли себе позволять флирт с мужчинами, когда ты в отношениях? И было ли такое у тебя?
2: Нет. Мне кажется, я какая-то очень верная. Даже больше внутри себя. Мне совесть не позволяет. Может быть, они и воспримут это как флирт, но для меня это точно ничего не значит.
0: Просто приятное слово.
1: Впервые за долгое время видел слово... Я такая верная.
2: Правда? Нельзя быть настолько верной, поверьте.
0: Это мешает жить.
2: Это очень мешает. Правда?
0: Столько возможностей упущено, блин.
3: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Диджей Смэши поет, пожалуй, самый спортивный хит двух артистов, потому что движение – жизнь, да, и сейчас как раз самый подходящий сезон, чтобы бегать ради мамы и папы, ради себя, в конце концов, здорового и гармоничного состояния. Кстати, вроде даже изучено, что с музыкой тренировки проходят эффективнее, и с музыкой мы как раз ровно на «ты».
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Что конкретно вас мотивирует, мы не знаем, но вот в какой компании будем завершать текущие 60 минут. Богдан Медведь и Broken Heart под занавес, High-Tech Silence и Pussycat Dolls Stick With You будут здесь через мгновение, ну и больше саундтреков твоей любви в новом часе.
1: Love Radio.

23 часа в столице. Колоссальный привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-волне. В первые 20 минут будут Бруно Марс, Ольга Серябкина, лирик Билли Айлиш. На старте Мадонна и Сабрина Карпентер, Bring Your Love. У микрофона Максим Абдуллин, ты слушаешь Love Radio.

0: Жада ба индия хчую мод. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а с большим музыкальным разнообразием продолжим текущие 60 минут. И вот кого встретим в ближайшие 40. Море, привет, добро.
2: Море, привет. Я так боялся, что-то не успею.
0: Оффенбах, Miles Away. Медуза, Генри Камомилл, Don't Wanna Go Home. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Робин Шульц и Эрика Сирола с саундтреком к 2018-му, когда в России проходил чемпионат мира по футболу. Подумать только. Speechless в эфире Love Radio только что, где далее будем приближаться к финалу этого часа и вот в какой компании.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Boss and One in a Million, под занавес часа из музыкального прошлого, Боб Синклер, Kaiser, I Can Wait и добро отметиться с недавней премьерой «Море, привет» через мгновение. Еще больше саундтреков твоей любви в новом часе. Здесь в эфире Love Radio, у микрофона Максим Абдулин. Всем привет, оставайтесь с нами.
1: Love Radio.

0: меньше минуты.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на ВБ-дефисбанк.ру.

Россия, час ночи. Лав-радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: сердце крепче прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Реклама. Меньше минуты. После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru.

лицом транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Love Radio.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Love Radio. Love Radio.

0: реклама. Меньше минуты.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru.